0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В Москве 3 часа ночи.

на Европе Плюс, испанский проект Cedarland с легким синглом «Тутун Туру». Уже 4 недели этот трек находится в списке лучших чарта Еврохит ТОП-40. Сейчас это 29-я позиция. А музыкальные итоги подводит Алекс Мануилов по пятницам с 14 до 16 часов. Если пропустил, слушай в субботу с 16 до 18. Ну и продолжай поддерживать артистов на сайте europaplus.ru. Всем, кто с нами, еще раз шлю большой привет. Зовут меня Саша Гринченко и продолжу вместе с тобой отдыхать под самые модные хиты. Уже совсем скоро появится легендарочка от Black Eyed Peas, Джея Балвина под названием «Ритма», также «Баиндия» спектакль и ближе всех к нам «Диско Лайн» Сити Наши с темой «No Broke Boys».

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

на Европе Плюс. Зоя, Call the Horizon. Трек, который хочется просто выдохнуть, расслабиться и, может быть, присесть и, может быть, даже прилечь и ничего не делать. Время как раз ближе к утру, поэтому, если собираешься ложиться, то доброй, приятной тебе ночи. А в Японии завирусился так называемый сонный туризм. Отели превращают номера в медпалаты, чтобы там можно было просто поспать. Постояльцев отпаивают чаями и засыпают в ванны успокаивающие соли. И как же это приятно звучит, когда тебе 35+. Нам это надо, берем. Кстати, воскресенье можно превратить именно в такой день, так что дерзай. И как раз впереди еще один красивый мелодичный трек от Дачи, Take Me There, уже скоро.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классных музыкисторий ждет нас в ближайшем будущем. Вот, например, Джонас Блу, его новинка «Girl». Также появится Мизма с темой «Hello».

0: Садись.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Пока один вариант. И листа.
0: А листа! Да!
3: Баи, расскажи, а ты на калмыцком разговариваешь? Можешь нас чему-нибудь научить?
4: Ну, я могу вам сказать только «мент». Это «здравствуйте». Еще можно сказать «бичем де дуртав». Я вас люблю.
3: Ой, как красиво, спасибо.
0: Все.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Доброе утро. В столице 4 часа ровно.

0: Легко, динамично летим вперед вместе с диджеем и продюсером Джонасом Блу, его свежей работой под названием Girl. Всем, кто не спит, огромный привет. А я напомню, что скоро мы продолжим лайв-тур. На этот раз 10 победителей смогут отправиться на большое невероятное шоу певицы Шакиры. Когда это случится, узнаешь совсем скоро. Главное, слушай Европу Плюс, чекай наш сайт europaplus.ru и будь в курсе главных событий, ничего не упусти. Пока же идем дальше, слушать классные хиты. Через 3 минуты здесь Алекс Уоррен и его Forever Dream.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Салют всем, кто с нами. В столице уже 4 часа и 34 минуты. Мы продолжаем идти вперед вместе по музыкальным дорожкам. И скоро услышим таких артистов, как Баста и Моя Мишель с хитом «Если я буду танцевать». До них крутая новинка от команды December 10, Us Against the World. И еще одна музыкальная коллаборация присоединится к нам. Это Алиф.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Дальше тоже будет под что танцевать. Появится группа Cat's Eye с треком Animal. До них Two Colors, Primadonna. И классная стильная история от Tame Impala, Дженни Дракула. Все это уже совсем скоро. Тебе отличного настроения. Идем вперед.
2: Выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше...

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 5 часов ровно.

0: позитивным синглом под названием Animal. Надеюсь, что за выходные твое настроение тоже только поднимается. А то я тут новость вычитал, что россияне кинулись заедать осенний стресс булками и тортами. В сентябре заказы торта взлетели на 61%, булочек на 36%, а спрос на чай вырос на 22%. И я так подумал, ну вот почему сразу стресс? Во-первых, может, мы просто любим сладкое. Во-вторых, лето кончилось, и лишнее уже можно спрятать под теплой одеждой. Почему бы и нет? В общем, если сильно хочется, не надо себе отказывать. Берем от этой жизни все. И вкусные хиты, в том числе. Далее послушаем Сэм Фелта и Вайс с треком «Hey Sun». Дождись.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Мадрид на самом деле качает Майли Сайрус, которая последнее время стала называть себя просто Майли, и ее суперкрутая новинка под названием «Best Best Waits». Да, и по итогам прошедшей пятницы этот трек пока не успел залететь в число лучших нашего чарта Еврохит ТОП-40. Ничего страшного. Я уверен, что в следующую пятницу обязательно все будет, потому что хит действительно стоит того. Поэтому залетай на сайт europaplus.ru и поддерживай Майли и ее хит. Уверен, что поднимется она как минимум в десятку лучших. Но удачи и пожелаем. Пойдем дальше. Надо и 54 Ультра у нас на очереди с треком «Talk to You».

0: что-то пригрустило здесь Биби Рекса, несмотря на то, что бодрит ее Дэвид Гетта своим битом. Sad Girls, так называется очередной дуэт, очередной хит, но мы ни в коем случае грустить не будем, только набираемся позитива, тем более, что по выходным крутой уикенд с 7 до 10 утра, а там главные музыкальные новинки недели, рубрика Киномикс, ну и, конечно же, крутой мерч от Европы Плюс, все это с 7 до 10 утра, так что подключайся, участвуй и поднимай себе любимому настроение в это воскресенье. Пока же идем далее, впереди будем слушать классную группу Blackpink с темой Jump.
1: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
2: Европа Плюс.ру.
1: Здесь лучшие мировые хиты.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Доброе утро в столице 6.

0: Еврохит ТОП-40. У нас все меняется быстро. Если ты проголосуешь за него на europaplus.ru, твой любимец будет выше и выше, ну, в целом окажется, да, в чарте, а потом будет выше и выше и выше. Голосуй europaplus.ru, ты знаешь, что делать, и жди больше хитов и больше музыки. Меня зовут Денис Романов, буду все это ставить утром уикенда для вас. Будет Риана S&M, будет Дати и Take Me There. Все впереди, все скоро.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

это Нептюника. What If, классная тема, танцевальная. Если ты любишь такое, то обязательно послушай музыкальный поток. Называется он «Пати» на сайте europaplus.ru, в нашем мобильном приложении Radio Hub. Обязательно слушай. Там самая крутая танцевальная музыка, а еще самые крутые 9 музыкальных потоков, которые тебе наверняка зайдут, понравятся. Мы тебя ждем, естественно, в App Store и в Google Play, чтобы установить приложение. Еще ждем Хужеля и вместе с ним Дэвида Гетто. Один из главных танцевальных хитов этого сезона, трек под названием «Shine», будет Элок и Халид, «Dive Into Me». Стильная тема, soul, R&B, танцевальный хит. Все это впереди.

0: Плюс впереди больше хитов и больше музыки. Pitbull и Nio, Give Me Everything, будет Taylor Swift. Ее последняя актуальная, скажем так, история. The Fade of Ophelia, трек, после которого мы в очередной раз влюбились в Тейлор, это 100%. А еще, конечно, будет впереди крутой уикенд, шоу в выходные дни, по утрам выходные дни, естественно. Подарки, контент, все будет, но это выходные дни. А в будни у нас есть, конечно, бригада.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Есть такой райд-центр в Самарской области.
3: Ой.
2: Называется Клявлино. Частенько лето я проводил там.
3: И
2: как-то раз вот такой вот крутой лук и стрелы сделал из местного дерева во дворе.
3: Очень интересное детство. Я просто все время падала, разбивала коленки.
2: Я тоже разбивал коленки, но это было не единственное, чем я занимался.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: People need you, give me everything. Классика R&B, хип-хопа, поп-музыки и так далее. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет крутой уикенд, подарки, контент. Все впереди.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.

0: Европе Плюс.
1: Здравствуйте всем!
2: Доброе утро и добрый день. Это крутой уикенд на Европе Плюс. Будем немножко лениться с утра. Ну а как? Потому что выходные дни все-таки большинство, наверное, отдыхает, поэтому, ребята, расслабьтесь сегодня снова. Вчера расслаблялись, сегодня расслабляемся еще. Если работается, пусть не сильно вас грузят какими-то рабочими задачами. Надеюсь, так оно и будет. В первом часе крутого уикенда мы вместе. Я Денис Романов, мы все вместе. Будем что делать? Конечно, я буду раздавать, вы будете получать подарки. Будет игра под названием «Утки». Можно будет выиграть классный мерч. Гороскоп будет, музыка тоже будет. В ближайшее время «Tone the Night», «Dance Monkey». Будет «Медуза» с треком «I Don't Wanna Go Home». Все это впереди.

0: Смит, Get You в крутом уикенде на Европе Плюс. Доброе утро еще раз. Всем доброе утро, добрый день. Продолжаем вместе проводить это воскресенье. Отдыхаем по возможности, конечно. Если работается, в легкую пускай это делается. Вы как мне. Ребята, поверьте, мне работается легко, потому что вы вместе с нами. Мы для вас дарим все. Как говорится, мы ну, в общем, не буду шутить дальше. Хотел цитатку одну ставить. Не буду. Буду понятными словами. Больше хитов, больше музыки. Впереди на Европе Плюс будет Джей Хоп и Мигель. Классная тема Sweet Dreams. Будет скоро гороскоп. Будут и игры, конечно, контент будет. Подарки утки. Игра утки скоро. И возможность выиграть себе крутой эксклюзивный мерч от нас, от Европы Плюс. Дождись.
1: Реклама. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Плюс. Гороскоп на сегодня. Сегодня 11 октября, воскресенье. Погнали. Овны, вы превзойдете самих себя в каком-то деле. Остается догадываться, да, где ждать. Точнее, где будет все классно. Тельцы, уже стоит заметить то хорошее, что делают для вас близкие, и поблагодарить их. Близнецы, залог успеха в этот день – это четкое следование инструкциям. Раки, вы, наконец, забудете о хандре и начнете наслаждаться жизнью. Львы, во второй половине дня все снова встанет на свои места. Девы, благодаря вашему обаянию, вам охотно пойдут на любые уступки. Весы, даже если вы начали менять свою жизнь кардинально, делайте это не спеша. Скорпионы, представится шанс возродить что-то былое и прекрасное. Стрельцы, удачный день для крупных покупок и инвестиций. Козероги, у вас получится повлиять на чье-то мнение. Водолеи, постоянство не позволяет двигаться вперед, поэтому откажитесь от него в пользу неизведанных возможностей. Рыбы, сегодня тихий отдых принесет гораздо больше пользы, чем шумные компании.
1: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Да, все верно. Игра «Утки» в крутом уикенде на Европе Плюс прямо сейчас. Если хочешь выиграть классный мерч наш от Европа Плюс, эксклюзивный, надо звонить 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Есть шанс, пока все спят. Ну, или пока все подтупливают чуть-чуть. Ладно, шучу, конечно. Все, у всех шансы равны. Звоните, мы вас ждем. Игра, суть игры предельно простая. Чуть-чуть проверить надо будет интуицию. Звони, мы тебя ждем.
2: Реклама. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине?
4: А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
5: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefizpromo.ru.
6: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Так, время игры. Время раздавать подарки. Есть классный приз. Наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. А есть классный слушатель. Он к нам дозвонился из Нижнего Новгорода. Пытается сейчас забрать себе... Попытается забрать подарок. Будем с ним знакомиться. Зовут его Алексей. Алексей, доброе утро. Привет. Здравствуй. Здравствуй. Как ты?
2: Доброе утро.
1: Отдыхаешь сегодня, небось?
2: Да, сегодня выходной, думаю, это, сейчас на данный момент.
1: Это прекрасно, это очень хорошо. Надо только подарок еще забрать себе для отличия, для повышения, да, настроения еще.
2: Да. Стимулировать как-то выходные.
1: Вот это правильно. Есть подарок, наша футболка фирменная от шоу Еврохит Топ 40, штука эксклюзивная, между прочим. И ты можешь себе ее забрать, надо лишь справиться со своей интуицией в первую очередь, подсказать самому себе правильный ответ. В чем суть игры? Надо будет послушать два факта про очень известного человека, артиста с большой буквы, и выбрать один из двух фактов. Какой надо будет выбрать факт? Факт утку. Придуманный факт, который мы выдумали. Он не настоящий. Если у тебя все получится, если ты справишься, то подарок твой. И все, и будешь радоваться воскресенью и подарку дальше. Класс?
2: Да, все понятно.
1: Ну тогда пробуем. У нас сегодня герой, суперстар, электронный и не только. Это диджей, лучший диджей планеты на данный момент. Дэвид Гетта, абсолютная легенда. И два факта про Дэвида Гетту. Ищем утку, ищем вымышленный факт. Значит, Дэвид Гетта выпустил мировой хит вместе с певицей Сиа. Этот трек называется «Titanium». И второй факт. Дэвид Гетта однажды выступил в качестве диджея на Северном полюсе при температуре минус 40 градусов. Вот такой второй факт. Все сегодня, мне кажется, максимально просто. Тебе повезло сегодня. А ну-ка, где утка?
2: Ну, я думаю, второй вариант.
1: Ну, чего тянуть-то, собственно? Конечно, да. Ну, так вот сегодня вышло. В легкую сегодня побеждаем. И почему бы нет? Воскресенье, утро, надо что-то полегче, подумал я. И выдал, можно сказать, человеку автовыдачи подарков, грубо говоря. Вот тебе наша фирменная футболка от шоу Еврохит Топ 40. Ура! С этим тебя и поздравляю. Все, тебе классного уикенда, классного отдыха.
2: Спасибо и вам.
1: Да, и, конечно, больше хитов, больше музыки. Будут. Главный, как это называется, один из главных в свое время не врагов, но конкурентов, наверное, Дэвида Гетты. Тиесто, Beautiful Places в крутом уикенде прямо сейчас.
0: Крутой уикенд на Европе+. Плюс.

команда Сидерленд Ту-ту-ту-ру в крутом уикенде на Европе Плюс. Продолжаем в воскресенье. Продолжаем крутой уикенд вместе с вами. Я надеюсь, вы же здесь? Вы здесь, ребят? Будет Мэклмор тоже с нами будет. Здесь Мэклмор и Райан Льюис. Can't Hold Us. Легендарная хип-хоп история. Будет Мона, ее работа Иордан. Еще будет крутой уикенд целых 2 часа. В новом часе и контент, и подарки. Все впереди. Все совсем скоро. Дождись.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
2: Это более 2,5 миллионов друзей.
3: Привет! Мы бригада! Вступай в группу «Европа Плюс».
4: Подпишись!
5: Это Антон Камолов,
6: Артур
7: и Саша.
5: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
5: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе. Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Это Майкл Мор и Райан Льюис, Can't Hold Us в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Что будет? Будет крутой уикенд. Конечно, подарки и контент, музыка самая крутая. Все совсем скоро здесь на Европе Плюс. Обязательно дождись. Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Сбербанк 18+.

0: 8 утра в Москве. На Европе Плюс новости, с нами Игорь Акулов.
1: Денис, привет, всем доброе утро. Сервисы Яндекса работают с перебоями. В Госдуме исключили снижение окладов из-за праздников в ноябре и январе. И более половины родителей хотели бы использовать цифровой рубль для контроля карманных расходов детей. Подробности далее. Во Владимире получил повреждение инфраструктура дата-центра Яндекса. Об этом рано утром заявили в компании. Работа дата-центра полностью остановлена. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас профильные службы устраняют последствия на месте происшествия. В компании предупредили, что текущая конфигурация ресурсов остается неустойчивой, а платформа функционирует в аварийном режиме. Также возможны перебои в работе каналов технической поддержки. Специалисты оценивают ущерб и варианты возобновления работы. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство продолжит оказывать аграриям всю необходимую помощь. Глава государства поздравил российских аграриев с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. По словам президента, крупный аграрный бизнес, средние компании и фермерские хозяйства столкнулись с рядом сложностей, среди них санкции, инфраструктурные и экспортные барьеры, а также рост издержек. Государство окажет всю необходимую помощь при возможности. В Госдуме исключили снижение окладов из-за праздников в ноябре и январе. Депутаты сообщили, что дополнительный нерабочий день в ноябре и продолжительные новогодние каникулы в январе не приведут к сокращению окладов работающих граждан. Парламентарии пояснили, что наличие праздничных дней в календаре не уменьшает размер заработной платы для тех, кто трудится на условиях окладной или тарифной системы оплаты труда. В такие месяцы стоимость одного рабочего дня увеличивается пропорционально количеству выходных. Более половины родителей в России хотели бы использовать цифровой рубль для контроля карманных расходов своих детей. Около 58% родителей хотели бы использовать цифровой рубль как инструмент контроля. Среди них каждый третий в первую очередь ограничил бы покупку табачных изделий, электронных сигарет и алкоголя. Еще 27% исключили бы покупки и донаты в онлайн-играх. 19% хотели бы контролировать переводы ребенка на карты другим людям. 12% покупки на маркетплейсах, а 8% снятие наличных. Согласно опросу, 42% родителей изучают историю операций по карте ребенка, а треть следит за СМС о покупках. И спрос на груминг в России вырос на 11% за год. Средний чек в зоосалонах достиг 3900 рублей. Растет спрос на товары для домашнего ухода. Продажи шампуней и уходовых средств для животных выросли на 5% за год. Было отмечено, что рост популярности груминга может быть связан с изменением отношения россиян к питомцам. Если раньше стрижка и мытье в салоне ассоциировались в основном с выставочной подготовкой, то сейчас это часть регулярной заботы о здоровье животного. И о валюте на сегодня. Доллар 84 рубля и 90 копеек. Евро 94 рубля и 97 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Денис Романов и «Крутой уикенд».

0: Европе Плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе Плюс продолжается. Мы вместе проводим это воскресенье. Утро у кого-то и день. Воскресенье уже у нас большая страна, поэтому кто-то уже в средней полосе, а может на Дальнем Востоке уже вовсю бодрствует. Ребята, вам тоже огромный привет. Что будет? Будет, конечно же, Киномикс. Скоро, потом игра Киномания. Там будет эксклюзивный мерч в качестве подарка. Гороскоп. Мы его тоже ждем. Классная музыка. Само собой. Софи Такер, их работа «Манхэттен». Новая актуальная тема будет поп-рок-суперстар Доминик Файк с треком «Baby Doll». Все впереди.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Ну что, к Киномиксу перейдем. Самая интересная часть, ну, по крайней мере, моя любимая, потому что кино, сериалы, это наше любимое все. И, конечно, наше любимое — это подарки. Подарки будут в игре «Киномания» чуть-чуть попозже. Пока слушаем внимательно Киномикс, будет подсказка, потому что еще к тому же. Так что ждем фильм, который будет подсказкой. Все расскажу, не переживайте, все расскажу. Подборка на этой неделе вот какая. Что посмотреть осенью, атмосферные фильмы, атмосферные сериалы, все имеет. Итак, рекомендация первая — это картина «Уроки химии». В 50-х годах прошлого века мечта Элизабет Зот стать ученой, сталкивается с общественным мнением, что место женщины — дома. Героиня, потеряв работу, приходит на телевидение и становится ведущей кулинарного шоу. Она учит домохозяек не только рецептам, но и науке. Интересно, интересно, актуально. «Тайна семи циферблатов» — классический детективный роман Агаты Кристи, точнее, детектив по роману Агаты Кристи, сочетающийся с осенью за окном. Действие разворачивается в 1925 году в туманном поместье Чимниз, где невинный розыгрыш золотой молодежи заканчивается трагедией. Расследование берет на себя дерзкая молодая аристократка по имени Бандл вместе с харизматичным суперинтендантом Батлом. Так его зовут, Батл. Играет, кстати, его Мартин Фримен. Мартин Фримен тот самый из «Хоббита», который «Хоббита» играл как раз Бильбо Бэггинс, из «Шерлока», который доктор Ватсон. Вишенка на торте – прекрасная актриса Хелена Бонем Картер. Конечно, класс. И еще одна рекомендация. Мы ее запоминаем. Она вот та самая. Та самая, про которую говорили, что надо обратить на нее внимание. Подсказка. Это подсказка. Загадочная история Бенджамина Баттона. Бенджамин появляется на свет стариком, но с годами становится все моложе. Его необычная судьба приводит его к путешествиям, неожиданным встречам, любви к некой Дейзи, с которой они словно движутся навстречу друг другу с разных концов времени. Но даже самое сильное чувство не может остановить ход жизни. Масштабная, трогательная история. История о памяти, неизбежных переменах и ценности каждого мгновения. Для вечера, когда хочется немного погрустить и задуматься о главном. Загадочная история Бенджамина Баттона. Надо запоминать этот фильм, он тебе скоро поможет. В игре «Киномания» мы ее, конечно, ждем. И, естественно, как всегда, мы целую подборку собрали для тебя. Осенних фильмов, атмосферные фильмы и сериалы, которые можно посмотреть осенью. Они тебя ждут. europaplus.ru, наше сообщество в ВК. Там найдешь... Смотри, что-нибудь для себя наверняка отметишь.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.

0: Again the World. Новинка, классная тема, новая, свежая на Европе Плюс. В крутом уикенде впереди больше хитов и больше музыки. Но это, конечно, не все. Будет игра «Киномания». Можно будет выиграть классный мерчик эксклюзивный. Можно послушать будет гороскоп. Можно и музыку, если сильно хочется. У нас тем более два невероятно крутых танцевальных хита впереди. Будет легендарные и актуальные. Легендарный — это дуэт Duck South, их работа Барбара Стрейзенд. А еще команда, тоже дуэт Another. Их тема «Talk to you». Все это впереди на Европе Плюс. Скоро.
1: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
3: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban@promo.ru.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогично емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» — первый. Всегда первый.
6: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62 00 00.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 11 октября, воскресенье. Овны, вы превзойдете самих себя в каком-то деле. Тельцы, уже стоит заметить то хорошее, что делают для вас близкие, и поблагодарить их. Близнецы, залог успеха в этот день – это четкое следование инструкциям. Раки, вы, наконец, забудете о хандре и начнете наслаждаться жизнью. Львы, во второй половине дня все снова встанет на свои места. Девы, благодаря вашему обаянию, вам охотно пойдут на любые уступки. Весы, даже если вы начали менять свою жизнь кардинально, делайте это не спеша. Скорпионы, представится шанс возродить что-то былое и прекрасное. Стрельцы, удачный день для крупных покупок и инвестиций. Козероги, у вас получится повлиять на чье-то мнение. Водолеи, постоянство не позволяет двигаться вперед, поэтому откажитесь от него в пользу неизведанных возможностей. И рыбы, сегодня тихий отдых принесет гораздо больше пользы, чем шумные компании.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Гороскоп.

0: Вы готовы, ребята? Вы готовы? Как в этих играх? Вы готовы, дети? Да, капитан, мы готовы играть, конечно же, 100%, я думаю, все. Так что, если ты из таких, кто хочет себе забрать подарок, наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс, надо звонить прямо сейчас. Номер ты наверняка помнишь. На всякий случай напоминаю всем. 745-6565, код Москвы 495. Те, кто обычно садится в этот момент в машину и включает приемник в магнитолу свою, знайте, еще раз номер для вас. 745-6565, код Москвы 495. А таких случаев бывает много, когда люди нам звонят и говорят: я вообще ничего не понимаю, что надо делать. Я только что сел в машину. Ребята, звоните, играйте прямо сейчас в Киномании. Забирайте себе эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Мы вас ждем.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг». По-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
3: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка по Тибибанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
5: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года
3: без первого взноса и переплаты.
6: В «Мебельном континенте». Барбашова, 72.
7: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так, стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Поиграем в киноманию, есть подарок классный. А наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Есть колонка беспроводная, которую можно, ну, само собой, брендированная, эксклюзивная вещица. А ее хочет себе забрать, наверняка хочет. Наш слушатель из Владимира, зовут его Василий. Василий, привет, здравствуй, будем играть с тобой.
1: Доброе утро, страна, добрый привет, Плюс.
0: Привет.
1: Все отлично.
0: Все, будем играть. У нас задача вот какая. Значит, надо будет угадать фильм, а за это получить классный подарок, нашу беспроводную колонку от Европы Плюс. Сделка нравится? Хорошая?
1: Превосходная. Будем стараться.
0: Ну, я знаю, что ты у нас не слушал сегодня подсказку. В начале часа у нас есть в Киномиксе подсказка. Поэтому будет тебе чуть-чуть посложнее, но я уверен, что все получится. Самое главное — слушать внимательно факты, искать в них какие-то тоже подсказки внутри, и тогда все получится. Попробуем?
1: Ну, естественно. Куда деваться?
0: Ну, давай. У нас сегодня, кстати, была подборка. Утром, можете сразу как-то намекнет тебе на правильный ответ. Фильмы такие немножко с грустинкой, осенние, скажем так. То, что можно посмотреть, ну, такая легкая грусть, скажем так. Вот первый факт про наш сегодняшний фильм. Наш герой появляется на свет стариком, но с годами становится все моложе. Вот такой первый коротенький факт. Пойдем дальше, к следующим фактам.
1: С годами все моложе, наоборот.
0: Да.
1: Что-то вроде напоминает, с кем-то он вроде смотрел, что-то с кем-то он встречаться должен, да, потом... И она вроде как навстречу ему идет, а потом... Давайте дальше,
0: Подожди, не торопись, потому что у тебя еще есть два факта, ты можешь все послушать еще спокойно. Вот тебе второй факт, слушай внимательно. Его необычная судьба этого героя приводит к путешествиям, неожиданным встречам и любви к девушке по имени Дейзи, с которой они словно движутся навстречу друг другу с разных концов времени. Но даже самое сильное чувство не может остановить ход жизни. Вот такой второй факт. Помогло чем-то или нет?
1: А это вот случайно не тот, который вот в «Властелине колец» играл?
0: Нет, не он. Давай третий факт попробуем.
1: Понял, значит, ошибаюсь, возможно.
0: Давай, слушай, масштабная трогательная история о памяти, неизбежных переменах и ценности каждого мгновения. Ну, для вечера, как я уже говорил, когда хочется немножко погрустить и задуматься о главном, история отличная. А история эта, в которой главную роль сыграл Брэд Питт. О как! Вот такая жирнючая подсказка. Но надо вспоминать.
1: О, как. Подсказки обалденные, жирнючие. Название фильма, к сожалению, не скажу.
0: Последний шанс тебе дам, последнюю подсказку. Скажу тебе первую часть названия фильма, а ты мне скажешь вторую, возможно. Сейчас попробуем. Итак, внимание. Последняя подсказка. Загадочная история некого мужчины. Его имя и фамилия.
1: Загадочная история.
0: Ну ладно, ничего страшного. Ну всякое бывает. Погоди, есть что ли? Или нет? Баррель, какой-то баррель. Ладно, ничего страшного. Это Бенджамин Баттон, ничего страшного. Ничего страшного. Круто, что ты к нам дозвонился. Это уже хорошо, потому что ты молодец. Попал в прямой эфир. Сейчас нам до сих пор еще звонят наши слушатели и пытаются выиграть, но ты все равно молодец, что попытался. Все будет в следующий раз, как говорится. Все получится обязательно. Тебе хорошего дня, хорошего продолжения воскресенья. Удачи тебе и пока-пока, удачи тебе еще раз. И классной музыки. Ребята, слушайте подсказки. Мы для кого тут вообще? Для кого в начале часа рассказываем в Киномиксе подсказки? Надо слушать. Ну и, конечно, классику надо знать. Еще из классики дуэт Two Colors, их работа «Примадонна» в крутом уикенде.
2: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномо.

так, танцевальный хит в крутом уикенде на Европе плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Что будем делать? Будем до конца часа слушать классную музыку. Естественно, будет Крис Браун. Крис Браун, легенда R&B, легенда хип-хоп, истории разных вкусных. Его очередная вот такая тема, точнее, не очередная, одна из таких историй. Run It, послушаем ее. Будет ли они и The Weeknd, а еще в новом часе будет крутой The Weeknd. И будет много всего еще, и контент, и подарки. Все совсем скоро.

0: Откройте карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Европа+.ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких.

0: Браун, его история Run It в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет продолжение крутого уикенда, а еще Када Баштани, будет BTS, их история Swim. Все это и многое другое впереди.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток New. Новые хиты прямо сейчас.
2: Let's go.

0: 9 утра в Москве. На Европе Плюс новости, с нами снова Игорь Акулов.
1: Денис, привет, всем доброе утро. В Госдуме назвали сроки проведения капремонта многоквартирных домов, страховщики рассказали о главной ошибке при обращении за выплатой, и психологи выяснили, как повседневное отвержение вызывает негативные эмоции. Подробности далее. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение было принято в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Это даст возможность отправить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что частичное снятие запрета на экспорт дизельного топлива не повлияет на интересы российских потребителей. Объемы производства позволяют обеспечить внутренний рынок и продолжать поставки на международный уровень. В Госдуме назвали сроки проведения капремонта многоквартирных домов. В среднем капитальный ремонт многоквартирного дома проводят каждые 25-30 лет. Однако единого срока для всего здания целиком не существует. Комплексный капремонт сейчас практически не практикуется. Вместо этого региональные программы составляют графики для каждого отдельного конструктивного элемента и инженерной системы. Лифты должны меняться раз в 25 лет, а крыша каждые 20-40 лет. Узнать, когда в конкретном доме запланирован капремонт, можно через портал госуслуги и ГИС ЖКХ. Страховщики назвали главную ошибку клиентов при обращении за выплатой. Начинать ремонт после аварии до осмотра страховщика нельзя. Это может привести к увеличению срока и сокращению суммы страховой выплаты. Первое, что надо сделать при аварии, это обеспечить безопасность людей и остановить развитие ущерба, если это не ведет к дополнительному риску. Вторым шагом следует зафиксировать обстоятельства происшествия, сделать фотографии, сохранить видео, взять контакты участников и свидетелей. Далее нужно связаться со страховой компанией и зарегистрировать события. В Общественной палате отцам двух и более детей предложили бесплатно повышать квалификацию. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты Сергей Рыбальченко. По его мнению, такая мера позволит родителям улучшить положение на рынке труда и увеличить доход семьи. Он обратил внимание на различия в действующих мерах поддержки. Сейчас бесплатное повышение квалификации и профессиональная переподготовка доступны некоторым мамам, воспитывающим дошкольников, тогда как аналогичной программы для отцов на данный момент нет. И психологи выяснили, как повседневное отвержение вызывает негативные эмоции. Даже небольшие проявления отвержения, холодность друга, отказ в помощи или отсутствие приглашения на семейное торжество могут вызывать грусть, злость и желание отстраниться от окружающих. Результаты двух исследований показали, что переживание отвержения связано с усилением негативных эмоций. По мнению авторов исследования, отвержение воспринимается как угроза собственной значимости в отношениях. Оно может вызывать ощущения, напоминающие физическую боль, а также стыд, гнев и навязчивые мысли. И расскажу о валюте на сегодняшний день. Доллар 84 рубля и 90 копеек. Евро 94 рубля и 97 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов и «Крутой уикенд».

0: на Европе Плюс.
1: Продолжение крутого уикенда. Всем еще раз привет. Доброе утро, добрый день. Что будет в новом часе крутого уикенда? Мы поиграем. Обязательно будет игра «Хит под прикрытием».

Схватка с искусственным интеллектом, все по плану. И, конечно, классный подарок есть. Внутри наш эксклюзивный мерч, мы его ждем. Гороскоп, само собой, горячая новинка. Скоро. Одна из ярчайших поп-рок команд современности. Хитмейкер, который... Ну ладно, чуть-чуть про него, про солиста этой легендарной команды, чуть-чуть попозже немножко расскажу. Пока слушаем команду BTS, их историю Swim.

0: Weekend на Европе Плюс.
1: Горячая новинка.
2: Наши герои сегодня — это поп-рок-суперстары, команда, которую мы любим уже сколько лет? 20? Это команда One Republic. Мы, конечно, их помним, и в последнее время слушаем часто в их исполнении такие дэнс-поп-хиты, но в новой работе они вернулись к своим годам, таким, ну, назовем их честно, праймовые года. Вот эти Stop and Stay, Apologize, такие немножко с легкой грустинкой, да, назовем их работы. Вот сегодня новая тема под названием Colors в крутом уикенде. Послушаем команду One Republic.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.

0: танцевальный хит от Дивага Slow, Divac, Slow Down, Can't Stop Thinking. Классная тема, классная. Танцевальная музыка, конечно же, в большом количестве, в огромном. У нас на Европе Плюс по субботам. Слушаем в 22.00 по Москве шоу Residents. Прямо сейчас в 9.20 утра по Москве слушаем шоу «Крутой уикенд». Естественно, у нас впереди будет игра. Игра называется «Хит под прикрытием». Можно будет забрать себе наш эксклюзивный мерч. Мы ее ждем. Ждем гороскоп и музыку классную тоже ждем. Будет Майли Сайрус, будет ее история «Bass Pass Waits». Новинка. Послушаем скоро.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
6: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня 11 октября. Овны, вы превзойдете самих себя в каком-то деле. Тельцы, уже стоит заметить то хорошее, что делают для вас близкие, и поблагодарить их. Близнецы, залог успеха в этот день — это четкое следование инструкциям. Раки, вы наконец забудете о хандре и начнете наслаждаться жизнью. Львы, во второй половине дня все снова встанет на свои места. Девы, благодаря вашему обаянию, вам охотно пойдут на любые уступки. Весы, даже если вы начали менять свою жизнь кардинально, то делайте это не спеша. Скорпионы, представится шанс возродить что-то былое и прекрасное. Стрельцы, удачный день для крупных покупок и инвестиций. Козероги, у вас получится повлиять на чье-то мнение. Водолеи, постоянство не позволяет двигаться вперед, поэтому откажитесь от него в пользу неизведанных возможностей. И рыбы, сегодня тихий отдых принесет гораздо больше пользы, чем шумная компания.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Гороскоп.

0: Хит под прикрытием на Европе Плюс.
1: Поиграем в игру под названием «Хит под прикрытием». Схватка с нейросетью, грубо говоря, если в двух словах. Нет, в трех, там все-таки три слова. И, конечно, подарок классный, эксклюзивный мерч от нас, от Европы Плюс. Звони в любом случае, испытай свою интуицию или знание. Если ты часто слушаешь Европу Плюс, я уверен, что тебе повезет, все получится. 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Звони, мы тебя ждем в игре «Хит под прикрытием».
2: Реклама.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
5: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг». По-домашнему вкусно. Доставка 94-70. 7.33.
6: Обновляете интерьер? В «Монолит Мебель» новое поступление столов и стульев. Стильный дизайн и проверенное качество для вашего дома. Ждем вас по адресу Калинина, 64. Телефон 58-95-30. «Монолит Мебель». Уют и стиль в каждой детали.
7: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
8: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.
9: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
10: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Капотибака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. Арктика – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: прикрытием на Европе Плюс.
1: Хит под прикрытием, игра, точнее, настоящая схватка, чего же там игра, с нейросетью, нужно ее победить, одолеть, забрать приз себе. Классный, эксклюзивный мерч от нас, Европы Плюс. У нас есть слушатель, который попытается выиграть сегодня в игре «Хит под прикрытием», зовут его Александр. Александр из Йошкар-Олы. Александр, привет, доброе утро, здравствуй.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Привет, у нас задача с тобой. Я тебе постараюсь, конечно, помочь, но не обещаю, как выйдет. У нас, потому что нейросеть, она непредсказуемая, она переделала трек один. Мы его знаем, мы его часто слышим на Европе Плюс, этот трек. И нейросеть его взяла, переделала. Нам нужно угадать, кому принадлежит оригинал, то есть кто в оригинале поет, грубо говоря. Я тебе дам, конечно, после того, как мы послушаем музыкальный отрывок, я тебе дам подсказку. Два варианта тебе надо будет выбрать. Либо один артист, либо второй. Сейчас самое главное — это настроиться на победу и слушать внимательно задание. Кстати, приз, я тебе расскажу про приз. Худи, наша фирменная, то есть толстовка с капюшончиком, стильная, оригинальная, эксклюзивная от Европы Плюс. Надо?
2: Конечно, надо.
1: Все, тогда мы играем, слушаем внимательно задание прямо сейчас и

0: Вот такая история. Мы ее послушали. И тебе, Александр, два варианта в помощь. Кто в оригинале исполняет эту работу? Это музыкант по имени Лирик или это не менее прекрасный артист Мод? Как ты думаешь, кто же там внутри?
1: Так.
0: Ты так, подожди. Я... Подожди, ты серьезно сейчас? Ты сейчас серьезно? Один из главных, наверное, треков лета, осени, 2026. Лирик или Мод? Кто в оригинале в этой песне звучит? То есть, чей вокал, кто поет?
1: Ну, надо... Это, я думаю, ну? Мод.
0: Ты думаешь, что Мод? Ты уверен?
1: Нет, давайте Лирик.
0: А может, все-таки Мод?
1: Нет, это Лирик, скорее всего.
0: А может, все-таки Мод? Ты слышишь подсказки? А может, все-таки... Ну ладно, все.
1: Это Лирик.
0: Ты уверен, что это Лирик?
1: Да, давайте на нем остановимся.
0: Давай послушаем оригинал. Это Мод. Это я же... Я пытался, я старался.
1: Похоже на Асте.
0: Похоже на все, но нейросеть, вот она какая. Слушай, ну ничего страшного, не переживай. В следующий раз. Круто, что ты дозвонился, ты молодец. Я тебе старался искренне помочь. Старался. Ты в любом случае молодец. И удачи тебе в следующих играх. Пока. И, ребята, вам тоже. Классных хитов еще. Прислушивайтесь к интуиции, не ведитесь на провокации. Ничьи никакие, когда вас сбивают с толку. Никого не слушайте. Все, Александру большой привет тоже, удачи еще раз и хорошего, конечно, уикенда, а вам лучшей музыки. Здесь на Европе Плюс будет Fastboy, их работа Wave.
2: Хит под прикрытием на Европе Плюс.

Кенди на Европе Плюс впереди. Больше хитов и больше музыки. До конца часа еще одна легендарная поп-история. Это Бритни Спирс и ее работа «Токсик». Послушаем. Немножко порцию «Токсика» получим. Есть Пост Малон. Пост Малон и его хип-хоп-работа «Cold». Тоже послушаем. Скоро, буквально пара минут, и все будет.

0: Берите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23.30. На «Че». Для лиц старше 16 лет.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
6: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
7: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
8: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
9: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, ОГРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Леванецкого, 185-6+.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

конце часа на Европе Плюс. Впереди, в новом уже часе, больше хитов, больше музыки будут. Зейн и Тейлор Свифт, будет Ёлка, Дэвид Гетта и Бибер Экса, Шакира и Бёрнабой. Все это и многое другое совсем скоро здесь, на Европе Плюс. Обязательно дождись. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+. We'll be right back.

0: часов утра. Новости на Европе Плюс. С нами Игорь Акулов.
1: Денис, привет, всем доброе утро. В Госдуме назвали дату появления государственного рейтинга автошкол. В Общественной палате предложили сделать 31 декабря выходным днем, и 2/3 россиян готовы отвечать на рабочие вопросы в отпуске. Подробности далее. В пригороде Владимира отключились две подстанции, снабжающие электричеством 5000 жителей. Об этом сообщил губернатор Владимирской области. По предварительным данным, пострадавших нет. По его словам, после ликвидации угрозы электроснабжение восстановят по резервной схеме. На месте работают экстренные службы и специалисты. Губернатор держит ситуацию на личном контроле. Жители призывают соблюдать меры безопасности. Напомню, сегодня рано утром Яндекс сообщил о повреждении инфраструктуры своего дата-центра во Владимире и полной остановке его работы. В Госдуме назвали дату появления государственного рейтинга автошкол. Первый открытый государственный рейтинг появится в России в 2028 году. Он будет включать итоги обучения за 2027 год. Парламентарии отметили, что от качества обучения зависит безопасность как самого будущего водителя, так и окружающих. Было подчеркнуто, что автошколам с введением рейтинга придется закупать качественные машины, повышать квалификацию инструкторов и менять подходы к преподаванию, чтобы не потерять клиентов. Перечень показателей и критериев оценки эффективности автошкол действует в России с 28 мая текущего года. В Общественной палате предложили сделать 31 декабря официально выходным днем. По словам парламентариев, в этот день идет подготовка к Новому году, поздравления, отъезды, все это требует времени. Для предприятий, где необходимо обеспечить работу, он предлагает ввести двойную оплату труда. Было отмечено, что фактически во многих организациях 31 декабря рабочий процесс проходит в сокращенном режиме, поэтому введение выходного дня не сильно повлияет на результативность. В этом году последний день года будет выходным благодаря переносу выходного с воскресенья 4 января. Россия и Китай планируют создать экологические коридоры для амурских тигров. Инициатива обосновывает создание единой базы данных по трансграничным группировкам тигра, проведение совместной оценки связанности мест обитания и формирование механизма скоординированного управления коридорами. Документ направлен Министерству природы и экологии провинции Хэйлунцзян. После проработки предложения должны быть направлены в Госсовет КНР. Меры стали итогом десятилетий совместной работы ученых. Сегодня трансграничная группировка насчитывает около 20 тигров, регулярно мигрирующих между двумя странами. И 2/3 россиян готовы отвечать на рабочие вопросы даже в отпуске. Большинство россиян не готовы полностью отключаться от рабочих коммуникаций. Примерно 66% опрошенных допускают, что будут отвечать на рабочие вопросы во время отдыха. При этом 24% готовы оставаться на связи практически без ограничений, а 42% только по действительно важным вопросам. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 84 рубля и 90 копеек. Евро торгуется на отметке 94 рубля и 97 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: музыкант, суперзвезда в своей нише EDM электронной танцевальной музыки Зоя Halde Horizon. Танцевальный хит 100%-ный. Больше хитов и больше музыки нас ждет впереди. Но вообще, кстати, про вперед. Я забыл, как правильно. В общем, про планы дальнейшие чуть-чуть попозже. Пока, раз уж мы про танцевальную музыку заговорили. Напомню, конечно, что на любой вкус и цвет, все, что нравится, любой стиль музыкальный ты найдешь на нашем сайте europaplus.ru или в мобильном приложении Radio Hub. Там можно послушать вот что-то танцевальное любишь. Там есть поток под названием «Пати». Есть под воскресное настроение «Лайт». Все, что угодно. Кей-поп, рок, новинки самые крутые. Все там. Там все внутри, так что обязательно заходи, слушай или приложение устанавливай, чтобы на смартфоне, на телефоне, на своем послушать. Из планов ближайших: Мартин Гэрикс, его история, легендарная Animals, будет Алекс Уоррен, поп-рок звезда и Fever Dream. Все это впереди.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
5: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Европа Плюс Лайв Тур.
1: Hey, I'm Shakira.
0: Shakira Live.

0: медведей Count On Me. Классная тема. И Богдан тоже классный артист. Мы с ним познакомились недавно вживую. Послушали в лайв-формате на живом завтраке с бригадой У. Артист стоящий, 100%. Есть еще одна артистка, ну, слово «стоящий» даже не подходит к ней. Наверное, все-таки абсолютно легендарная, это 100%. Это Шакира. Скоро готовьтесь, она будет героиней нашего проекта «Лайв-тур». «Лайв-тур» вернется и отправит сразу целую группу наших слушателей в Египет, в пирамидам, к большущим пирамидам Гизы, как вы знаете, они там находятся. И можно будет все это дело посмотреть. Естественно, по системе все включено. Все подробности скоро. Мы, само собой, с вами поделимся, все расскажем, когда, что, куда. Ждите, все будет. Пока, слушаем Джейсона Дерула и диджея Годжу, их историю Мичико.
1: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
3: Осень – время перемен в «Арктике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Зиверт. Будет Зиверт, поп-суперстар, ее работа «Goodbye». Goodbye. А еще поп-рок-суперстар Доминик Файк, «Baby Doll».

Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Проверите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23:30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
8: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня. Знаешь, у тебя есть вкус.
9: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
3: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутантер, УГРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Льва Невского, 185-6+.
10: ОККО представляет.
11: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
12: Главный сериал года в ОККО.
13: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
14: Я про это написать хочу.
12: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
15: europaplus.ru.
16: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений. Дальше только хиты. 30 минут.
17: Европа Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 11 утра.

0: от Нептюника, яркий, молодой немецкий электронный музыкант, судя по фото в соцсетях, собирает постоянно какие-то стадионы и фестивали на свои выступления. Классная тема, классная What If, так она называется, прямо сейчас на Европе+. Впереди больше хитов и больше музыки, имена нам более знакомы. С Нептюника новый артист, имена нам более знакомы. Впереди будет Калео, Way Down We Go, поп-рок-легенды. Будет Мадонна и Мартин Гэрикс, их танцевальный хит Bizarre, все это и многое другое в этот уикенд здесь на Европе+. Лови.
1: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

die. Европа плюс.

0: Boys Band December 10, их работа Us Again the World, новинка, классная новая тема. Много новой музыки, абсолютно огромное количество новинок, они тебя ждут на europaplus.ru и в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Целый музыкальный поток New, так и называется. Так что можешь слушать, все бесплатно, все без ограничений. Мы тебя ждем, конечно же, на сайте, ждем, что ты установишь себе приложение. Было бы славно. Еще было бы круто, если бы мы вместе с тобой послушали, так оно, я надеюсь, и будет, танцевальный хит от Another, Talk to You. Все это впереди. Это и другое, конечно же. Многое-многое другое впереди на Европе+.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
3: Объявление на Европе+.
4: Срочно продается Mercedes E200. Двигатель 1.8 турбо. 2010 года. Цвет голубой металлик. 1 миллион рублей. Цена ниже рыночной. Телефон 8-918-827-01-30. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
3: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: Me Forget You, танцевальная хитовая тема. Впереди больше хитов и больше музыки. До конца часа послушаем работу, в которую величайший Робби Уильямс вложил, наверное, частичку своей души. Это 100% так. Этот трек называется «Feel». Мы его услышим, почувствуем, что называется. Будет еще соул-суперстар и поп-суперстар. Да и вообще все внутри нее перемешано в хорошем смысле этого слова. Это Рэйвен Лин и ее история «Love Me Not». Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро.
1: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
11: «Окко» представляет.
12: Три недели составы гони с утра до ночи. Войска, техника.
13: Простые военные учения.
11: Главный сериал года в «Окко».
14: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
15: Я про это написать хочу.
11: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в «Окко». 18+.
16: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейдин и дополнительной выгоды при сдаче в трейдин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
17: Европа+.ру.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Робби Уильямс, как всегда, хорош, конечно. Ты должен поддержать разговор.
1: Я поддерживаю тебя. Я подтверждаю.
0: Ну ладно.
1: Я даже ожидал, что ты будешь подпевать. И даже я наушники же надел.
0: Я специально на верхах сейчас. Ладно, все, ребята.
1: Выключайте ему микрофон.
0: Хорошего уикенда, продолжения вам. Макса Филина вам, вот вам, ловите его.
1: Берите меня, я уже здесь, все дальше, правда, будет хорошо. Тедди Свим с нами, мистер Know It All. Поймаем команду Two Colors, Prima Donna. Еще будет Сидерленд. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-т

0: хиту. Европа плюс лайф тур.
1: Hey, I'm Shakira.
0: Shakira Life.

0: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: Обновляете интерьер? В «Монолит Мебель» новое поступление столов и стульев. Стильный дизайн и проверенное качество для вашего дома. Ждем вас по адресу Калинина, 64. Телефон 58-95-30. «Монолит Мебель». Уют и стиль в каждой детали.
0: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
3: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Реклама.
1: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Объявление на Европе Плюс.
7: Срочно продается Mercedes E200, двигатель 1.8 турбо, 2010 года, цвет голубой металлик, 1 миллион рублей, цена ниже рыночной. Телефон 8-918-827-0130. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
6: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: стен уже через пару минут.
1: Реклама. Топ покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
6: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе — мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье — подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступны для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
7: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
9: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
10: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
15: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
16: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
17: Цена распространяется на автомобиле «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
19: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток Urban. То, что хочется слушать.
2: My money don't trickle, trickle. It falls. I like to see you.

0: Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе 13:00.
3: Больше хитов, больше музыки.
0: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.

0: Отличного и приятного дня всем слушателям Европа Плюс. Добро пожаловать в наш интерактивный, позитивный музыкальный час, в котором каждому найдется место. Пожелания, поздравления, приветы можете передавать с помощью разных средств связи и способов, в том числе, например, дозвониться в эфир по номеру 547-77, код Владикавказа 8672. В письменном виде пожелания также принимаем ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ или в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня 11 октября, воскресенье. Прекрасный, солнечный и, можно смело сказать, теплый день в наших краях. И я надеюсь, что вы этим воспользуетесь в своих интересах. Ну а из музыкальных удовольствий в ближайшем будущем здесь Шакира и Бурна Бой. Также в этом часе Хужель и Френч Монтана. Ну а в начале немного романтики и The Weeknd.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: вот теперь уже долгожданные приветы, пожелания и поздравления, которые сейчас кому-то достанутся. Так что к ним мы переходим. Пишет нам Радмила. Здравствуйте, любимое радио. Приветы хочу передать своим замечательным, самым близким и любимым Алине и Олесе. Скажите, что они лучшие. Передали. Еще от Аиды приветы Элине и всему глобусу, а также всем, кто сегодня на работе. Хорошего настроения. Да, всем, кто трудится, морально-музыкальная поддержка от Европы Плюс в ближайших планах гарантирована. Ну а если быть точнее, то ожидается Кима Саундс и чуть позже Мизмо.
1: Владикавказ.

0: За любимые треки можно голосовать на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. На этой неделе уже и выпуск, и повтор выпуска состоялся, поэтому обязательно чуть позже обсудим итоги вашего голосования и тройку лидеров уходящей недели. Пока что у нас есть очередные приветы. Пишет нам Алан. Здравствуйте, Европа Плюс. Хочу передать привет своему другу Мурату, а также девушке Людмиле. Пожелайте хорошего настроения. Передали. Еще есть поздравления с днем рождения, адресованные любимой тете Ларисе. С днем рождения ее поздравляют Милана и Алина. Желают, конечно же, крепкого здоровья, исполнения всех ее желаний и пусть почаще приходят в гости. Я надеюсь, что сегодня как раз-таки многие запланировали походы в гости или совместные прогулки, а может быть даже поездки. Пусть непременно все это доставит вам ожидаемые эмоции. В ближайших музыкальных планах у нас здесь Богдан Медведи. И также намечается гороскоп на сегодня. Реклама.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
7: Европа плюс.
6: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на сегодня, воскресенье, 11 октября. Овны, вы превзойдете самих себя в каком-то деле. Тельцы, уже стоит заметить что-то хорошее, что делают для вас близкие, и поблагодарить их. Близнецы, залог успеха в этот день – это четкое следование инструкциям. Раки, вы, наконец, забудете о хандре и начнете наслаждаться жизнью. Львы, во второй половине дня все снова встанет на свои места. Девы, благодаря вашему обаянию, вам охотно пойдут на любые уступки. Весы, даже если вы начали менять свою жизнь кардинально, делайте это не спеша. Скорпионы, представится шанс возродить что-то былое и прекрасное. Стрельцы, удачный день для крупных покупок и инвестиций. Козероги, у вас получится повлиять на чье-то мнение. Водолеи, постоянство не позволяет двигаться вперед, откажитесь от него в пользу неизведанных возможностей. Рыбы, сегодня тихий отдых принесет гораздо больше пользы, чем шумные компании.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: же продолжаем здесь взаимодействовать в рамках этого музыкального часа. Всем, кто только что присоединился, доброго дня. Ну и привет от тем, кто слушает нас ВКонтакте, в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. Сегодня 11 октября, день банщика, Всемирный день воздушных змеев, день езды по бездорожью, также день красной рябины, день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Российской Федерации, день вдыхания осеннего воздуха и международный день девочек. Оказывается, такое тоже есть. Поэтому всем девочкам, девушкам, женщинам, конечно же, огромный привет и поздравления. Считайте, что с профессиональным праздником.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас ясно, около 20 градусов тепла. Осадков сегодня не ожидается. Ночью температура опустится до плюс 8.
2: Реклама.
3: Обновляете интерьер? В «Монолит Мебель» новое поступление столов и стульев. Стильный дизайн и проверенное качество для вашего дома. Ждем вас по адресу Калинина, 64. Телефон 58 95 30. «Монолит Мебель». Уют и стиль в каждой детали.
4: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
8: Владикавказ. Онлайн.

0: 13:45 во Владикавказе. И, конечно же, очередная порция приветов уже здесь. Пишет нам Аня. Хочу передать привет своим друзьям Марине и Артуру. Ну, а также соседке Верочке и всем, кто меня узнал. Передали. Еще Азамат передает привет любимой супруге Луизе. Пусть не скучает, скоро буду. Всем, кстати, отличного дня, кто кого-то ждет. Я надеюсь, что мы каким-то образом помогаем скрасить это ожидание. Ну и, конечно же, любимые хиты звучат в эфире Европа Плюс. Кстати, о тройке лидеров обещала рассказать. На данный момент она выглядит так. Еврохит топ-40. Третье место. Нептуника. На втором Бурна Бой и Шакира. Дай-дай. Ну и абсолютный лидер Дати. Take me there. Прекрасный, очень осенний и атмосферный трек. Так что голосуйте за своих любимчиков и, возможно, на следующей неделе результаты вас порадуют несколько больше. Впереди у нас Билли Айлиш и чуть позже Диваш.
1: Владикавказ онлайн.

0: А вот теперь время ненадолго попрощаться, чтобы вечером встретиться вновь, обсудить то, что успеет произойти, я надеюсь, со знаком плюс. Ну и, конечно, поздравить тех, кого не успели в этом часе. Валерий Чернова зовут меня. До конца этого часа здесь Деми Ловато. Ну а в новом часе нас уже ждет Макс Филин.
1: Реклама. Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
4: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
9: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
10: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
11: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
12: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Европа плюс.

0: скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: Обновляете интерьер? В «Монолит Мебель» новое поступление столов и стульев. Стильный дизайн и проверенное качество для вашего дома. Ждем вас по адресу Калинина, 64. Телефон 58 95 30. «Монолит Мебель». Уют и стиль в каждой детали.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
4: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем. Просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг». По-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
5: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года
6: без первого взноса и переплаты.
5: В мебельном континенте. Барбашова, 72.
7: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Girls Band и Blackpink Jennie Dracula.
1: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Кадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест, ООСЗ-20 Югстрой. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
4: Сети магазинов Стейтон. Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Рады здесь на Европе Плюс. Да, ну, конечно, мы теперь больше будем как-то встречаться более в темное время суток, потому что его гораздо-гораздо больше, ночи все длиннее, дни все короче, но

0: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
8: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

0: Top. Это Macklemore, Ryan Lewis на Европе Плюс. В финале этого часа ребята рассказывают, что делать, если в кармане $20. Радоваться. Я бы радовался, если бы нашел в кармане $20. Это особенно, когда, знаете, достаешь ту самую куртку при смене сезона. А там $20. Классно. Дальше еще больше хитов и больше музыки на Европе Плюс. Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер 1.

0: Class Online.
1: Идеальный микс развлечений для тебя.
2: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ Онлайн. По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Объявление на Европе Плюс.
4: Срочно продается Mercedes E200. Двигатель 1.8 турбо. 2010 года. Цвет голубой металлик. 1 миллион рублей. Цена ниже рыночной. Телефон 8-918-827-0130. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
3: Телефон рекламной службы 54 14 90.

Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке. АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
4: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование «Опасные связи». Новый сезон с 12 октября в 23:30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
7: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
8: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVEL сети на сайте havel.ru. 13+.
9: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Linoleum Ideal. Linoleum Ideal – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Linoleum Ideal – главный герой интерьера.
10: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: плюс Владикавказ для детей старше 12 лет.
1: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Сосредоточься на главном. Хьюси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
6: 102FM. 102FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90. 54 14 90. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
1: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: такой райцентр в Самарской области.
1: Ой.
0: Называется Клявлино. Частенько лето я проводил там.
1: И
0: как-то раз вот такой вот крутой лук и стрелы сделал из местного дерева во дворе.
1: Какое интересное детство. Я просто все время падала, разбивала коленки.
0: Я тоже разбивал коленки, но это было не единственное, чем я занимался.
2: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
10: Цена распространяется на автомобиле Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейд. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
11: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
12: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
13: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
14: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
17: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: это Кэти Перри в финале часа на Европе Плюс. Это, конечно, может быть как про отношения, но может быть и про погоду. Как раз сейчас та самая тема, когда совсем уже непонятно, тепло, холодно, что хорошо, плохо с погодой. Да. Спасибо, Кэти Перри. Мы готовы идти дальше, а там в часе новом он, Александр Генерозов, шоу Weekend Star и те, кто интересны вам.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Всем привет, в Москве 17:00. Европа плюс.
1: Weekend Star.
2: Звезды зажигают и рассказывают.
1: На Европе плюс.
0: Сегодня с нами на Европе Плюс один из самых известных, ярких, молодых и, конечно же, талантливых танцовщиков. И не просто танцовщиков, он еще хореограф и актер. Он вырос фактически в балете «Тодос». Рад представить всем Ильдар Гайнутдинов. Ильдар, добрый вечер и всем привет.
3: Здравствуйте, всем добрый вечер, всем, кто слушает. Приятно познакомиться.
0: Взаимно. Слушай, тебе 25 лет. А нет немножко такого ощущения, что ты опережаешь время? Потому что итальянские мужчины, знаешь, они там к 30 только от мам уходят потихоньку, что ты как будто бы всех обогнал. Незнакомо такое?
3: Да, мне вообще кажется, что я все время опаздываю, все время отстаю, что
0: наоборот.
3: Ощущение действительно, что моя жизнь так немного монотонна, но развивается, самое главное. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы все еще было более экспрессивно, еще более все было молниеносно, интересно, завораживающе и увлекательнее.
0: То есть, ты знаешь, сейчас похож на человека, который приезжает в сервис с бэхой, да, там, турбомотором, да. Который говорит, мне нужна другая прошивка, да. Еще. Я хочу ехать реально быстро. Ну что ж, у тебя одно из событий, ты в этом году окончил Академию ГИТИС, и у тебя диплом, поздравляю тебя, во-первых, с этим.
3: Да, у меня этот год, предыдущий рабочий сезон, был очень продуктивный, начиная с моего творческого вечера в Кремле, в Государственном Кремлевском дворце, потом окончание университета, института, ГИТИСа, да, продюсерский факультет. И самое значимое событие в моей жизни — это моя свадьба с моей женой потрясающей. Поэтому, как она говорит, можешь спокойно уходить на пенсию. Шутки, да, но, конечно, это не так. Но вообще, в целом, год получается очень-очень продуктивно. Я надеюсь, что он таким и будет. И, конечно, это потрясающе.
0: А почему, кстати, продюсерский факультет, если не секрет, ну, вроде бы, да, актерское мастерство, много чего можно было, а ты вот такой немножко офисный, скажем.
3: Офисный, да. Очень много административной работы, как оказалось. Вообще, изначально, не секрет, ни для кого, я поступал на балетмейстерский факультет, я отучился там полтора года, это было очное обучение, и, конечно, мне было очень тяжело совмещать с моей основной деятельностью, потому что танец, он занимает практически, ну, целый день.

0: потому что сейчас я на этапе становления как действительно продюсер. Я хочу делать и начинаю сейчас делать свои собственные проекты. И поэтому мне вот это очень-очень пригодилось. Были потрясающие педагоги, методист Наталья Владимировна. Здравствуйте, если вы слышите это интервью. Я вас очень люблю и благодарен вам за то, что вы мне все эти 4 года помогали.
1: Всем бы нам такую осознанность, хочу сказать. Итак, с нами Ильдар Гайнутдинов. Поговорим с ним о танцах, о личном бренде, о его молодой семье и о стремительной карьере. Все это в течение часа на Европе Плюс. Стоит послушать.
2: Weekend Star. Звезды зажигают и рассказывают. На Европе Плюс.

0: Морозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Один из самых узнаваемых и популярных танцовщиков Ильдар Гайнутдинов у нас на Европе Плюс. Ну, да, вот мы уже упомянули, что 26-й год для тебя особенный. И я хотел чуть-чуть подробнее о гала-концерте, который, правда, давно уже был в феврале. Но на нем сразу были две мои гости. Мария Шурочкина и Евгения Медведева. Знаешь таких, да?
3: Ну да, знаком так.
2: Где-то слышал,
3: заочно.
2: Да? Вот. А что можешь о них рассказать именно с профессиональной точки зрения, потому что в медиасфере мы их знаем. Вот, скажем, вот по пластике они вот, в них что-то есть особенное?
3: Пока да, но участвовала еще одна потрясающая спортсменка, великая художественная гимнастка Евгения Канаева.
2: Да.
3: Я уверен, ей тоже есть чем с вами поделиться, поэтому, если захотите ее позвать, могу вас познакомить.
2: О, друзья, тут прямо сейчас происходит закадровая работа.
3: Да,
2: так, телефончик.
3: Да.
2: Все, обменялись.
3: Безусловно, они все разные. Спорт абсолютно разный, и в этом их уникальность. И в этом творческом вечере

0: Хотелось эту уникальность их показать и продемонстрировать. И хотел влиться в их мир. И поэтому с Евгенией Канаевой мы использовали гимнастические атрибуты, снаряды. С моей супругой Женей Медведевой что-то наподобие бальных танцев использовали. Фигурно-катательные дорожки. И с Машей Шурочкиной мы создавали видео-контент, как мы танцуем под водой. Это тоже был сюрприз.
1: Классно. Ну и ты воспитанник ТОДЭС. А этому балету в следующем году исполняется 40 лет. И ты туда попал, когда тебе было 7 лет. А ты вот что-то помнишь еще из тех далеких лет? 7-летним мальчишкой среди взрослых танцоров.
0: Я помню, что я очень любил балет ТОДЭС и смотрел его. Я помню, на канале НТВ периодически показывали спектакли балета ТОДЭС. Моя мама очень любила балет. Она видела, насколько я хочу танцевать, и вопросов, куда меня отдать в танце, не было. Она тогда, на тот момент, было всего две студии ТОДЭС. Лефортово и Варшавка. На данный момент, кстати, этих студий уже нет, но есть 125 других школ и в других странах мира. Есть и в Дубае школа, и на Кипре школа, и в Белоруссии школа. То есть это огромная империя ТОДЭС, она сейчас уже существует. Было немного далеко добираться, но меня возили практически каждый день. Я был в рабочей группе. Я даже помню, как Алла Владимировна приходила к нам в студию, отсматривала наши номера на отчетный концерт, давала свои комментарии. Мы ее тогда очень сильно так побаивались. Ну, с уважения, конечно же, из уважения, потому что для нас она была такая, то есть, ну, создательница такой вот великого балета, и она достаточно строгая была на тот момент, сейчас она чуть-чуть помягче. Я помню, что я так боялся, я даже, я помню, не хотел приходить в балет, потому что я боялся, что Алла Владимировна, она очень строгая, и меня будут очень сильно ругать, и оказалось, это совсем не так. Когда меня пригласили со студии в балет в 14 лет, я тогда уже пришел в основной состав и был самый молодой артист балета вообще за всю историю. Я понял, насколько она, наоборот, свободна в своем полете творческом, что какую-то идею могу там, допустим, сказать: «Алла Владимировна, вот у меня тут есть мысль, хочется вот этот номер станцевать, вот музыка есть». Она говорит: «Ну давай, давай, покажи, что ты там подготовил». Я показывал. Ну, то есть она очень была всегда со мной мягка-легка, наверное, потому что я сам всегда горел тем, что я делаю, всегда любил танец, да.
1: Напомню всем, с нами сегодня Ильдар Гайнутдинов. Мы продолжим совсем скоро на Европе Плюс. Ну, а давайте прямо сейчас послушаем классную музыку.
2: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
3: Шоу «Weekend Star».

0: звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.
2: Танцор, хореограф, актер Ильдар Гайнутдинов на Европе Плюс. Ну да, вот Тодос — это Алла Владимировна Духова. Ты получил от нее грант на бесплатное обучение. Это вообще, по-моему, сама по себе история уникальная, да? И тебя это не удивило в свое время? Как чудо какое-то, наверное, воспринял?
3: Да, я помню, для меня это было просто каким-то невероятным счастьем, потому что меня мама воспитывала одна с моей сестрой. И, конечно же, для меня было большое счастье, когда мне подарили это бесплатное обучение в студии, потому что проходили тогда еще кастинги индивидуальные на бесплатное обучение среди учеников студий. И были батлы, мы вот так выходили, танцевали, импровизировали, показывали свои постановки сольно. И Алла Владимировна выделяла самых талантливых учеников и дарила им бесплатное обучение. Сейчас, кстати, такая практика, она, насколько я знаю, она сохранилась. И до сих пор талантливым ученикам она дарит бесплатное обучение в студии. Да.
2: А ты от нее, может быть, перенял какой-то принцип, знаешь, вот какой-то урок, что-то такое? Можешь поделиться?
3: Да. Ну, я ее очень люблю, потому что она моя вторая мама, и мои, ни одни мои победы на проектах, они не проходили без ее участия. Она настолько всегда была вовлечена во весь мой творческий путь, мое становление. Она всегда была рядом, и до сих пор она рядом. И даже вот этот творческий вечер мой, который был в Кремле, он, конечно, не обошелся без балета «Тодос», без труппы. Алла Владимировна сама приехала, она меня в тот день очень сильно поддержала, помогла мне. И вот, наверное, вот это какая-то вот семейность и отношение к людям, как к своим детям, да, вот к своей труппе.
2: Но я вот барьерное.
3: Да,
2: такое,
3: вы знаете, я работал во многих труппах и коллективах по всему миру вообще. И такого отношения, ну, правда, нет нигде, как к своим детям. То есть она никогда не бросает. Если у тебя какая-то травма, она обязательно ей займется. Если у тебя какие-то сложности, проблемы, она никогда не оставит. Ты всегда можешь к ней прийти, обратиться за советом, за помощью. Она, ну, правда, вот сколько нас человек, там зеленый состав, молодежный состав, гастрольный состав, основной состав. То есть очень много составов.
2: Зеленый и молодежный — это две разницы.
3: Да. Человек 250, и она со всеми, как со своими детьми, и империя большая, именно поэтому с ней до сих пор я, поэтому с ней вот люди от нее не хотят уходить, отходить, потому что она как мама.
2: То есть не императрица в империи, а мама.
3: Она никогда не вела себя как императрица, она всегда вела себя как профессионал. Потому что вот это, вы знаете, как некоторые руководители на себя вот эту ношу взваливают, вот я там руководитель, и я должен этот крест на себе нести.
2: Заложит.
3: Да, такого никогда не было. Она всегда была по-матерински ко всем очень близка, родна, и никогда от нее не чувствовалось какого-то вот этого, знаете, вот как под превосходство, что вот она всегда очень, она теплый человек. К ней хочется стремиться, к ней хочется стучаться в кабинет и с ней поговорить по-человечески, по душам. Да, правда.
2: Просто напомню всем о подкастах. Читайте и слушайте нас на сайте Европа Плюс. Там же есть тексты, фоточки из студии. С нами Ильдар Гайнутдинов. И мы скоро продолжим.
0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка. Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
8: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: 7 лет идет в школу из детского садика, ну, а он пришел в Тодос. Ильдар Гайнутдинов сегодня с нами на Европе Плюс. Да, так и остался. Ну, вот ты говорил, да, действительно, что у тебя фактически две мамы, да. Как они вот тебя талантливого такого и замечательного делили между собой?
1: Ну, конечно, да. Мама, понятное двойная дело, одна, такая, единственная, которая тебя родила, да, которая тебя вырастила. Но, правда, таких вот людей, вот как Алла Владимировна, я думаю, что я очень надеюсь, что, может быть, мне повезет где-то там еще раз встретить, но я очень сомневаюсь, потому что она действительно вот как вторая мама для меня.
0: А от родной мамы, ну, от твоей мамы было тебе стопроцентное доверие всегда? Вот, она никак, ни капли не сомневалась вот в этом решении идти полностью по танцевальному пути?
1: Нет, она очень меня поддерживала, и правда, на самом деле, если вот ребенок, он очень горит тем, что он делает, лучше к нему прислушаться, что, или дать ему возможность это воплотить, реализовать это по максимуму, а потом еще подумать. Но моей маме никогда не было сомнений в том, что я буду танцовщиком, и она вот меня вот всегда поддерживает, да и до сих пор. Она уже мой менеджер очень много лет, но она всегда была моим менеджером, в принципе, и до сих пор, если я делаю какой-то там собственный проект, я всегда его делаю вместе с мамой, потому что я знаю, что она всегда это сделает качественно, потому что не просто мама, но она профессионал.
0: И она же еще и в Тодосе работает, да?
1: Она директор по связям с общественностью в Тодосе, но она правда большой профессионал. То есть мы с ней научились со временем разделять профессиональные отношения от личных отношений, поэтому в этом тоже, наверное, наш залог успеха, что мы умеем работать вместе и делаем это как, ну, профессионалы.
0: Ну вот смотри, Алла Владимировна поступила благородно, да, вот с этим, с бесплатным обучением. Мама поступила жертвенно, ну, в каком-то, в хорошем смысле, да. А ты готов это по эстафете дальше своим будущим детям передать, вот тоже вот полностью поверить в них, даже если, например, мне скажут, я не буду танцором, я буду летчиком, да, да. И ты пойдешь с ними в авиашколы следом. Ты
1: конечно, вот такой... пойду. Вообще любое желание благородное, достойное своих детей я в любом случае поддержу. Да, но мне, наверное, самое главное, чтобы они выросли хорошими людьми. А если они будут еще при этом успешными, то, ну, вообще здорово, спасибо, молодец. Поэтому для меня, конечно, самое главное у них реализация в карьере, да, чтобы они выросли, ну, хорошими людьми и чтобы они были, ну, достойными. И мне кажется, самое главное, самое сложное на самом деле, потому что вырастить успешного человека, но при этом, чтобы он был человек никакущий, это очень просто делается на самом деле. Вот, наверное, так.
0: После маленькой паузы подкинем нашему гостю быстрых вопросов. А я напомню всем, что с нами сегодня Ильдар Гайнутдинов. Вернемся после лучшей музыки.

0: с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
2: Его зовут Ильдар Гайнутдинов. Он блистательный танцовщик, звезда Тодеса, и он на Европе Плюс. Слов поменьше, информации максимум, вопросы кратко, ответы как захочешь. Ты красивый человек, красавчик. Ты сам себя так воспринимаешь или ты не очень доволен, как это бывает часто, своей внешностью?
3: Не, в принципе, я какими-то своими внешними данными, данные мне Богом, я доволен. Но с профессиональной точки зрения я вижу, что мне еще очень много над чем нужно работать. И нету такого, что вот у меня все прекрасно и вообще все здорово. Да.
2: Ты снимался не раз в кино и даже вот мог оказаться на одной площадке с Энтони Хопкинсом, потому что у вас был общий проект, и, может быть, и оказался как-то?
3: К сожалению, мы его искали, когда мы работали на съемочной площадке, нам сказали, что с ним уже все съемочные дни были отсняты до нас. Мы были намного позже, в самом конце, поэтому с ним, конечно, не получилось так прям пересечься, но зато я пересекся, естественно, с режиссером великим, который снял «День независимости», 2012, «Планета обезьян». Великий режиссер Роланд Эммерих, он такой глобализатор в сфере кино и любит масштабное кино.
2: В августе в этом кресле здесь сидел Мигель. И вроде бы как между вами повисла какая-то вот недосказанность после той истории с танцами. А не пора ли поставить точку?
3: Да у меня на самом деле к нему, ну, как бы неплохое отношение. То есть я его как человека, в принципе, не знаю. Вот я, честно, вот я с ним пересекался, ну, за весь проект, может быть, раз 10. И это было так мимолетно. И все остальное время я его видел в судейском кресле. И я его просто, ну, не знаю как человека. Поэтому, естественно, он игрок. На тот момент у него была задача конкурента как бы слить, ну, которые у меня там были, в принципе, хорошие рейтинги на момент участия в шоу. То есть ему, конечно, как игроку нужно было меня немножко убрать, чтобы свою команду, чтобы его команда победила. Поэтому я не знаю, я к нему нормально отношусь, вообще без обид. То есть я все понимаю, я просто не вижу смысла как бы на него обижаться, потому что просто тогда были такие обстоятельства, может быть, в жизни он совсем другой человек, как будто бы, вот.
2: 30 ноября родились Марина Абрамович, художница, знаменитая, блогер, пародист, сатир. Вот, также кинокомпозитор Эдуард Артемьев, режиссер Ридли Скотт, Марк Твен, Джонатан Свифт. Вот кто из них, можно сказать, сильнее всего тебя так цепанул? Потому что они в один день с тобой родились.
3: Ну, наверное, Ридли Скотт. Все-таки я очень люблю фильм «Чужой». Мне очень нравится. У меня все фильмы его скачаны.
2: Брат!
3: В телефоне. У меня все фильмы «Чужого» и «Нового Завета», они в телефоне вот прям скачаны. Я их периодически реально смотрю в самолете. Мне никогда не надоедает. Я очень люблю. Кстати, может, сегодня вечером и посмотрю еще, вспомню.
2: Все, как есть о себе рассказывает Ильдар Гайнутдинов, мы продолжим совсем скоро. Не пропустите самое интересное.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
4: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Обновляете интерьер? В «Монолит Мебель» новое поступление столов и стульев. Стильный дизайн и проверенное качество для вашего дома. Ждем вас по адресу Калинина, 64. Телефон 58 95 30. «Монолит Мебель». Уют и стиль в каждой детали.
6: Готовая кухня и кафе «Очаг» на Васо Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
7: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
8: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
9: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели Гранд и мультибрендовом салоне Мебельный континент. Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. оплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Грант, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
12: Командные випки на 5 мест.
11: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
12: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
11: Клуб CyberX.
12: Мощное железо и топовая периферия.
11: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
12: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
12: Круглосуточно.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Александром Генерозовым.
1: Познакомились на танцах со звездами, и тут все завертелось. Танцовщик, хореограф, а с некоторых пор и муж Евгения Медведева и Ильдар Гайнудинов на Европе Плюс. Да, поздравляю, конечно же, когда у меня Женя была в гостях, вы еще тогда не были даже парой, вот, и очень рад за вас. У вас феноменально узнаваемый личный бренд, и даже свадьба у вас была очень медийная. И вот скажи, вот эта вот идея, ну, уже легендарная танца, массовый челлендж фактически, да, твоя была или Женькина?
2: Да, представляете, мы вот это видео, где танцует флешмоб на нашей свадьбе под Майкла Джексона, мы в этот самый момент пошли переодеваться в наши третьи образы свадебные, и мы этого не видели. Да, но зато потом мы пришли, и правда, я человек, который никогда не был там в клубах ночных, то есть я вот в дискотеке, я вообще не хожу, хотя я очень люблю формат, но я не хожу на дискотеке, потому что я просто там, ну, не расслабляюсь. Но на своей свадьбе я, наверное, танцевал часа три без передышки, просто нон-стоп. Просто три часа, я практически вот с 9 вечера до 12:30 я...
1: Отжигал?
2: Отжигал просто нон-стоп. Там уже круг мы собрали, мы уже там танцевали, то есть там было очень весело. Да, у нас была, правда, наверное, самая танцевальная свадьба, и я столько танцевал, просто все похудел, наверное, там килограмм на два.
1: Это же рушит все шаблоны, потому что жених должен страдать на свадьбе, да, то есть обычно жених невесты — это самые страдающие люди, да, такие сидят там и только ждут подарков. А у вас все по-веселому было, да?
2: По-веселому, да, очень было весело.
1: А ты чувствуешь теперь некоторую такую пресс-ответственность, потому что, ну вот, за вашей свадьбой наблюдали многие, да, и за вами фактически как за королевской такой семьей смотрят, да? Каждый шорох может быть истрактован. Или ты живешь свой кайф и, ну, скажут что-то и скажут.
2: Да, да, но периодически, кстати, там вот последний раз вот было шоу Жени, и люди писали, что вот Женя без цветов ушла.
1: Во-во-во, я именно
2: со своего, вот мы заметили, что ей муж цветы не вынес после шоу. А, мы приезжаем домой, и я как бы ей подготовил дома букет, потому что, чтобы ей не тащить из ЦСКА-арены домой вот этот вот букет огромный, потому что и так там понадаривали кучу букетов. И просто таких вот ситуаций действительно там много. Люди вот лезут там в какие-то там фотографии, что-то начинают писать, говорить там. Ну, в общем, просто, мне кажется, уже не нужно на это обращать внимание, как будто бы.
1: Ну, удается не обращать, да, в целом?
2: Удается, потому что больше позитива, конечно. Люди больше хорошего пишут. Люди там вот после свадьбы, люди столько прекрасных слов сказали, столько комментариев положительных, позитивных именно было. И ты вот как-то просто стараешься вот на это обращать внимание, хотя я все равно не читаю практически там комментарии, стараюсь не читать, но когда читаю, в основном, конечно, позитив, в основном, конечно, хорошее все, да.
1: Тодос, ведь, правильно я понимаю, слово из фигурного катания, да, вообще, да? И получается, ты в 7 лет получил знак своей будущей избранницы, когда попал в Тодос. Мистика?
2: Да, Тодос – это, да, действительно элемент фигурного катания, спарного, когда мужчина стоит по центру, вот так вот держит девушку, она в прогибе вот так раскручивается, в общем, на обводке, как у нас называют по-балетному. У них это Тодос. И очень красивый, кстати, элемент, сложный элемент. Да.
1: Класс. Только что подключились, и ищите нас в подкастах и заглядывайте на сайт Европы Плюс. Там есть текстовые версии и фоточки из студии. С нами сегодня Ильдар Гайнудинов, и мы скоро вернемся.
0: Отличные вопросы.
3: Жаркие ответы.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.

0: на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Weekend Star, и с нами Ильдар Гайнутдинов. Хотел с тобой поговорить о том, как вообще сейчас развивается танцевальное искусство. Мы в веселом моменте, когда запретов нет. Танцуй как хочешь. Борьбы как таковой нет. Из чего сейчас черпают энергию тогда? Как ты это видишь?
2: Есть две формы энергии вообще везде, во всем. Это энергия любви и энергия разрушения. Чтобы что-то делать, нужно это в первую очередь полюбить, природниться с этим и начать этим заниматься. Но чтобы развиваться, чтобы это направление продавливать, чтобы быть достигатором, чтобы быть победителем, где-то должна быть в равной степени энергия разрушения. Ты через усталость, через какие-то боли, через свои травмы, через сложности, ты все равно переходишь через себя, через свои физические возможности и перебарываешь себя. От этого тоже формируется, я думаю, чувство самоудовлетворения от проделанной работы. В целом сейчас очень сильно развивается танец и спорт, чтобы это все с актерской еще точки зрения было все идеально исполнено. И, конечно, очень много технарей, которые клево делают трюки, элементы. И отдельно есть люди, которые именно хорошо создают образ на сцене, как актеры работают.
1: То есть все очень разнообразно.
2: Да, все очень разнообразно. И в спорте им, конечно, больше повезло, потому что они более приземленно мыслят. Они действительно понимают, что им нужно сделать, чтобы быть первыми, чтобы быть лучшими, чтобы занять первое место, сколько им надо накрутить, прыгнуть, как это сделать, чисто исполнить. Мы, к сожалению, этим обделены. Артисты живут в мире иллюзий. Все артисты думают, что они самые лучшие. Поэтому самое главное качество любого артиста – это адекватно себя оценивать, свои возможности, свои перспективы и развитие той точки, в которой ты сейчас находишься.
1: То есть, чтобы он знал, что самый лучший, но в то же время адекватно себя оценивать, да?
2: Ну да, конечно, быть более снисходительным по отношению к самому себе, делать это с любовью, но в тот же момент понимать, что сейчас вот тест становишься на пару дней, на долю секунды, и уже найдется человек, который резко лучше, круче себя примерно во всем. Поэтому это очень сложно, и очень много факторов у артистов, которые именно влияют на его успех, влияют на его, так сказать, исполнение, на его образ. Вы знаете, как все должно совпасть. Поэтому это очень сложно, конечно. Ну, удача должна быть, безусловно.
1: Смотри, вот в масс-культуре, в музыке, в еде, даже если угодно, в литературе есть увлечение азиатской культуры. А в танцах вот как будто бы вот не проглядывается ничего такого, да? Они живут какой-то своей жизнью, да?
2: Ну, да. На Востоке они, у них просто немного другое отношение к театру, к культуре в целом. Например, сейчас вот я был на гастролях в Японии, нам рассказывали, что у них вообще в Японии нету культуры театра. Все, что мы делаем, там балет, опера, искусство, наше искусство, для них это все новое. В Китае то же самое. Там по себе театр, он их немножко по-другому догнал, в другое время, в другую эпоху, ближе к 21 веку. Они жили в своем мире немножко. Ой, я знаю, что они приглашают в свои школы русских педагогов, чтобы именно русские педагоги их обучали классическому танцу. Естественно, я вот поездил по миру, посмотрел на исполнение классического танца, да, я понимаю, что у нас вот в России в Большом театре лучшие танцовщики вообще в мире, я считаю, что это просто талантливые какие-то ребята.
1: Здорово. Напомню всем еще раз, у нас в гостях Ильдар Гайнутдинов, послушаем отличную музыку и вернемся сюда.
3: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
0: Шоу Weekend Star на Европе Плюс. Реклама.
3: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: Мама говорит, говорит: с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
10: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
11: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
12: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
14: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
15: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
16: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
17: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
18: Шапка, носки, еще шапка.
19: Мам! Я на 2 дня еду.
18: Именно.
20: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
21: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
22: Вы владелец бизнеса.
23: А значит, работаете за...
24: 3.
23: 4.
24: 5 не хотите?
22: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
0: Европа. Плюс.

0: зажигают и рассказывают
1: на Европе Плюс.
2: Воскресенье и друзья Европы Плюс, Ильдар Гайнутдинов. Именно он сегодня с нами на Европе Плюс. А ты в Большом театре. И, во-первых, тоже поздравлю тебя, потому что, ну, это само по себе невероятно, мне кажется, вдохновляюще и почетно. Прям чувствовал вот этот трепет, входя в эти двери?
3: Да, конечно, чувствовал. Это великая сцена. Да, и на данный момент, слава богу, получается там развиваться, работать. Как-то вот я так влился настолько вообще во всю эту среду. Приглашаю там за границу танцевать. Буквально вот в этом году я обколесил всю Италию, когда вот позвал меня Роберто Болли, итальянская звезда балета, в свой проект «Караваджо». Очень красивый балет, один из самых лучших вообще, что я когда-либо танцевал, я думаю.
2: Но, тем не менее, ты в Большом театре. И вроде бы ты, мальчик из танцев, попадаешь, ну, немножко необычным путем туда. Ты не чувствовал ни единого косого взгляда на себе такого, что...
3: Тодес. Да не, но люди вообще всегда будут что-то говорить, пока ты не остановишься. Надо просто идти своей дорогой, знать действительно, что ты хочешь, и тогда у тебя не будет времени и желания на что-то растрачивать себя. Я горжусь тем, что я из Тодес, я горжусь тем, что у меня семья есть танцевальная, что у меня всегда есть место. Я могу экспериментировать сколько угодно, но я знаю, что у меня всегда есть дом, в который я могу вернуться в случае чего. Тодес — это моя семья, мой островок стабильности всегда. Был, есть и будет. Потому что я все равно из другого мира. Я прекрасно понимаю, что я не буду частью никогда, вот частью прям полноценно этого мира. Потому что это надо пройти через школу, определенный путь. У меня другой путь, у меня другая жизнь. Вот, например, сейчас будет проект у меня 2 февраля в Доме музыки, называется «Болеро Ильдар Гайнутдинов», в котором тоже будут участвовать прима-балерины Большого театра. Они с удовольствием согласились. И также будет еще у меня проект, мой авторский проект, который я как раз-таки буду делать как продюсер, будет называться спектакль по книге Виктора Гюго «Человек, который смеется».
2: Ух ты!
3: Да, может, вы знаете,
2: какую
3: слышали?
2: Драму-то!
3: Это моя любимая книга. Пока я ее читал, я 100 раз обрыдался, 200 раз нашел в главном герое самого себя. И да, и в целом я хочу это воплотить. И вот этот проект, вот как раз-таки сейчас вот самое то, что я хочу сделать от своей души.
2: Здорово. Ну и давай напоследок себе, 7-летнему в Тодес, парочку слов, пожеланий. Что бы сказал?
3: Во-первых, не бойся сцены, потому что я в детстве очень боялся сцены. По 2 суток мог не спать перед тем, как выходить на сцену. Я как-то слишком глобализировал все. Я бы себе посоветовал на тот момент расслабиться. Вот просто расслабься и чувствуй себя на сцене максимально свободно, не старайся делать из себя того, кем ты не являешься. Просто живи, люби и делай то, что ты любишь. Главное — магию создать, образ создать. А если я что-то технически не доделаю, я, ну, наверное, не сильно буду переживать из-за этого.
2: Ильдар, спасибо тебе огромное за то, что приехал к нам. Было очень классно с тобой поговорить. Удачи тебе во всех проектах. Будем следить и приходи к нам еще.
3: Да, спасибо.
2: С нами этот вечер провел Ильдар Гайнутдинов. Ну, а я, Александр Генерозов, прощаюсь со всеми ровно на 7 дней. Встретимся в следующее воскресенье в 17 ровно с новым выпуском Weekend Star. Будет звездно, будет интересно. Всем пока.
3: Всем огромное спасибо, всем хорошего вечера и будьте аккуратны на дороге.
1: Weekend Star.
0: Звезды зажигают и рассказывают
1: на Европе Плюс.
4: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
5: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
6: Всем привет, во Владикавказе 18:00. Больше хитов, больше музыки.
7: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.

0: Наш номер, код Лизакавказа 8672. Также принимаем ваши поздравления и приветы в письменном виде ВКонтакте в группе Европа Плюс Лизакавказ или в мессенджерах можно отправить их на номер 8-928-495-0102. Всем прекрасного, уютного вечера, воскресного, октябрьского, ну и очередная порция хитов, а ближайших планах здесь Карлита. Также в этом часе Мизмо. Ну а на старте Сириал.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Кавказ.
1: Двигаемся далее, и самое время перейти к вашим пожеланиям, которые уже успели прийти в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Напоминаю, что также нам можно написать ВКонтакте в группе «Европа плюс Владикавказ». Итак, пишет нам Ангелина. Здравствуйте, Европушка. Хочу передать привет своим родителям Татьяне и Олегу и любимому мужу Тимуру. Спасибо, что вы рядом. Передали. Еще у нас есть поздравления с днем рождения, адресованные любимому сыночку Матвею с 7-летием. Его поздравляют мама, папа, тетя, бабушка и все остальные родные и друзья. Очень тебя любим. Спасибо, что ты у нас есть. Прекрасные пожелания, точнее, пожелания, я думаю, еще будут звучать в течение сегодняшнего вечера. Имениннику огромный привет и от Европы плюс. И, конечно, очередная порция хитов тоже в вашу честь. Тиесто и Бриэна Грейс прямо сейчас, а чуть позже Зоя.
0: Владикавказ.

0: Двигаемся далее. Очередные приветы уже здесь, и вы можете свою порцию сюда доставить, например, в мессенджерах на номер 8-928-495-0102 или ВКонтакте в нашей группе «Европа плюс Владикавказ» тоже можете их оставлять. Итак, привет у нас следующий. Отправляются любимой жене Татьяне от Дмитрия. Спасибо за прекрасные выходные и вкусный ужин. Что же, всем, кстати, приятного аппетита, у кого вкусный ужин происходит в этот самый момент. Еще есть у нас огромные приветы Анастасии, Людмиле и Виктории с пожеланиями хорошего и доброго вечера. Это сообщение от Александра. Впереди очередные хиты, любимые, а в данном случае так еще и лидер, действующий Еврохит ТОП-40, Дати. И, кроме того, ожидается гороскоп на завтра. Реклама.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Обновляете интерьер? В «Монолит Мебель» новое поступление столов и стульев. Стильный дизайн и проверенное качество для вашего дома. Ждем вас по адресу Калинина, 64. Телефон 58 95 30. «Монолит Мебель». Уют и стиль в каждой детали.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefispromo.ru.
5: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
6: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
7: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
8: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
11: Европа плюс.
10: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп. Время гороскопа на завтра, понедельник, 12 октября. Овны, знакомые помогут вам решить весьма давний и заковыристый вопрос. Тельцы, посвятите день очищению от всего лишнего. Близнецы, не давайте скандалам разгореться, но не ценой собственных нервов. Раки, чтобы разглядеть грядущее, обратите взор к прошлому. Львы, ваши сомнения имеют право на существование, придется разобраться в ситуации. Девы, Вы превысите все показатели по уровню энергии и оптимизма. Весы, рекомендуется провести день под открытым небом и на свежем воздухе. Скорпионы, завтра вы будете настроены на очень философский лад. Стрельцы, неожиданные финансовые поступления окажутся на редкость своевременными. Козероги, у вас откроется долгожданное второе дыхание. Водолеи, звезды рекомендуют потратить время на спорт. Рыбы, завтра вам надо будет контролировать буквально все.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на Европа Плюс. Чикару.

0: Двигаемся далее. Напоминаю, что написать нам можно в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Привет и всем, кто слушает нас из других городов. Вконтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. Пишет нам Юлия. Здравствуйте, любимые Европа Плюс. Хочу поздравить с вашей помощью своего мужа Петра с днем рождения, пожелать здоровья, исполнения мечтаний. Пусть все у нас будет хорошо, а по-другому быть не может. Вот этот настрой мне нравится. Целую и обнимаю. И кучу приятных смайликов с поцелуйчиками. Что же, имениннику Петру от Европа Плюс также огромные поздравления от нас. Ну и лучшие пожелания. Кстати, к пожеланиям супруги мы тоже присоединяемся. Написать сюда можно еще в течение 20 минут. Так что, если у вас есть какой-то актуальный повод, добро пожаловать.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас ясно, около 14 градусов тепла, осадков сегодня не ожидается, ночью температура опустится до плюс 8, завтра также без осадков и до 22 тепла.
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
1: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
4: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева, 81А. «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Осень – время перемен в «Арктике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: еще порция приветов, пожеланий, а может быть и признаний здесь в эфире Европа Плюс. Прямо сейчас сообщение в Максе. Батик Цалаев, ты самый лучший. И восклицательных знаков огромное количество. Что же передали? Еще есть сообщение от Полины. Добрый вечер, Европа Плюс. Сегодня день рождения у моей сестренки Алисы. Скажите, что я ее очень люблю и желаю всего самого лучшего. Прекрасно. Именинников сегодня оказывается очень-очень немало. Да еще и повезло с тем, что у вас совпало в этом году с воскресным днем, с воскресным вечером. Я надеюсь, вы прекрасно его отметили. Ну, а если по какой-то причине что-то пошло не так, пусть это будет самой большой проблемой в вашей жизни. Я надеюсь, что дальше только в гору и только вперед. У нас также очередная порция хитов намечается. Джонас Блу и чуть позже Мадонна.
1: Владикавказ онлайн.

0: А вот теперь уже время попрощаться до следующей встречи здесь, в эфире Европа Плюс. Всем отличного отдыха. Если кто-то до сих пор еще находится на работе или в дороге в данный момент, всем вам также приятного пути и скорейшего завершения рабочего дня. Валерия Чернова зовут меня. Напоследок здесь Алан Уокер. Ну, а мы услышимся скоро.
1: Реклама. А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
2: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
3: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит, акции и доставка. Аутандер, УКРН 1022-3015-98-549. Краснодар, улица имени Леонидского, 186+.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Я скажу
8: стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
9: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
10: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
11: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
12: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
1: Европа Плюс.
5: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 19:00 в Москве.

0: французский электронный музыкант. Ну, если нужно вам побольше классной электронной музыки, не забывайте про подкаст Residents. У нас на сайте europaplus.ru. В любой момент заходите, подключайтесь, и можно устроить небольшую вечерину в любое время. Пока же впереди у нас Two Colors, услышим Примадонна и дождемся Лио Some People уже через пару минут на Европе Плюс.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева, 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Two Colors на Европе Плюс и Примадонна. 19 часов 33 минуты в Москве. Всем привет. Продвигаемся далее. Пока еще в режиме отдыха. Отдыхаем под лучшую музыку. Впереди у нас Cat Sai. Услышим вещицу Animal. И Алекс Уоррен тоже здесь. И суперхит Fever Dream через пару минут на Европе Плюс.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Non-Stop на Европе Плюс. Ловите в это время Куш-Куш, Fight Back With Love Tonight. Услышим Disco Lines, No Broke Boys. И реакция Дэвид Гетта тоже с нами, Sad Girls. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем Non-Stop. Это Европа Плюс.
1: Представляет.
2: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
3: Простые военные учения.
4: Главный сериал года «Вокка».
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
4: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только «Вокка». 18+.

0: Купите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открыт. Это фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
4: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя вкус.
5: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
6: Участие 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, Украина, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваневского, 186+.
7: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
8: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
9: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хиты.
1: 30 минут.
0: Европа плюс.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 8 вечера.

0: Too Sweet. Именно так называется новый альбом Miley Cyrus. Именно так называется заглавный сингл с этой пластинки. Только что мы его послушали на Европе Плюс. Если нравится, конечно, не забудьте поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на сайте europaplus.ru. Заходите до пятницы. Можете теперь поддерживать любимые треки. Пока же впереди у нас любимейший трек для многих, особенно для многих девушек. Someone Like You. Услышим Адель через пару минут. И дождемся Another Talk To You на Европе Плюс.
1: Реклама. Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте dom-mane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Объявление на Европе+. Плюс.
5: Срочно продается Mercedes E200. Двигатель 1.8 турбо. 2010 года. Цвет голубой металлик. 1 миллион рублей. Цена ниже рыночной. Телефон 8-918-827-0130. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
4: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: Count on Me. Это Богдан Медведь на Европе Плюс. Кто еще не видел, как он выступал на живом завтраке Бригаду, можете зайти посмотреть. Видеозапись доступна у вас на сайте europlus.ru. Ну и завтра, конечно, не забудьте подключиться к Бригаде У. С 7 до 10 Вэл и Вики будут здесь, тоже возвращаются после выходных. Так что бодрый начало недели гарантированно. Пока же услышим Fastboy Music Sounds и продвигаемся вместе с The Second Voice Let Me Be через пару минут.
1: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Круглосуточно.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

плюс. Ну, ничего быстрее нет, на самом деле, чем пролетающие выходные. Надеюсь, вы успели классно отдохнуть за эти пару дней, набрались энергии для новой недели. Завтра, конечно же, надеюсь, будете заряжены, да, очень-очень мощно, в том числе благодаря бригаде У. Не забудьте подключиться с утра пораньше, с 7 до 10, здесь на Европе Плюс. Пока же продвигаемся к финалу часа вместе с Westlife, услышим Solidad и дождемся Beowulf Phoenix через пару минут.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
2: Это более 2,5 миллиона друзей.
3: Привет, мы бригада У. Вступай в группу «Европа Плюс».
4: Подпишись.
5: Это Антон Камолов,
6: Артур
7: и Саша.
5: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
5: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
2: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Solidar, это Best Line в финале часа на Европе Плюс. Дальше будем продвигаться также хитово и не скучно. Еще больше классной музыки заряжаем в новом часе, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера, это Европа Плюс.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Радио номер один в России.
0: В Москве 9 вечера.

0: Нептуника на Европе Плюс. What If. Отличный ритм в 21 час и 19 минут по Москве. Продвигаемся далее в режиме уикенда под лучшую музыку. Так что все как мы любим. Впереди у нас Зоя. Услышим Hold the Horizon. И дождемся Ave. Meet Me in the Dark. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама. Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
1: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
1: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
1: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
1: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
1: Счастье есть.
2: Джанаева 34.
1: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Хэллоуин на Европе Плюс, Hold the Horizon. Ну, на горизонте у нас середина осени тем временем. Надеюсь, вы наслаждаетесь этим временем года, классно проводите время. Коротайте вечера, конечно же, под лучший саундтрек от Европы Плюс. Впереди у нас, кстати, действительно лучший трек нашего чарта. Это Dirty Take Me There. Дождемся через пару минут. И впереди Warner и Lauren. Let Me Forget You. Скоро-скоро.

Let Me Forget You — это Воринер и Лорен на Европе Плюс. Британский дуэт. Голос этой певицы, кстати, можно было слышать ранее в треках группы Rudimental, если кто помнит. Ну, а далее голос, который точно все знают, это Lady Gaga. Услышим Alejandro и дождемся Raven Lanea Love Me Not через пару минут.

0: Леди Гага на Европе Плюс. Девушка, которую можно поздравить с тем, что она стала мамой не так давно. Какое имя выберет она для первенца? Может быть, как раз вот Алехандро. Вполне неплохо. А у нас же дальше на старте нового часа Шакира, Бёрна Бой. Слышим «Дай, дай». Всем отличного вечера.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 22:00 в Москве.

December 10 на Европе Плюс и новинка Us Against the World. 22 часа и 19 минут в Москве. Всем привет, всем хорошего вечера. Продвигаемся. Не скучно, пока еще выходные не закончились, так что потихоньку настраиваемся, готовимся к новой неделе под хорошую музыку. Впереди у нас Depeche Mode, услышим Free Love и дождемся Алекса Уоррена Fever Dream через пару минут.

Карлит и Софи Такер на Европе Плюс, Манхэттен. Посмотрим, до какого места в нашем чарте сможет добраться эта вещица. При вашей поддержке, конечно же, голосуйте на сайте europlus.ru. Все начинается по новой в Еврохите. Так что welcome. А пока же движемся далее вместе с группой Coldplay. Услышим Adventure of a Lifetime. И Jonas Blue тоже здесь. Girl, совсем скоро.

0: хиты.
1: 30 минут.
2: Достаточно много классных хитов в ближайшие полчаса на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп. А с нами в это время Мизмо, Hello. David Tams, Rain Dance. Слышим теми Бали Дженни, Дракула. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

Москве. Всем hello. Доброго вечера. Ну, завтра свой утренний привет вам передадут ребята из бригады У. Так что обязательно подключайтесь с 7 до 10. Вэл и Вики здесь на Европе Плюс будут вас заряжать после выходных. Пока же продвигаемся вместе с Майли Сайрус. Услышим свежую вещицу Bass Pursuits. И Марк Дан тоже здесь. Let Me Die через пару минут.

Sweet, это Miley Cyrus на Европе Плюс. Небольшой ребрендинг провела певица, теперь она просто Miley. Решила так, наверное, как-то обозначить новую эру в своей карьере. Так что отбросила лишнее, вот и музыка тоже поменялась. У нас же ничего не меняется, только хиты впереди. Впереди Айоло, слышим Хомай, и Дивак тоже здесь. Slow Down, совсем скоро.

0: минуты, 30 минут.
1: 30 минут только музыки на старте понедельника. С нами в это время Kimo Sounds, Rise Slow. Слышим Терри Свимс, Mr. Know It All. Кэт Сай тоже здесь, и Animal. Много других классных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
2: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито-авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: плюс.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.

0: Они Европы Плюс, это Кима Саунси, Rise Slow на Европе Плюс под занавес воскресного уикенда. Так что смело остаемся вместе с нами, всем раздадим классное настроение и, конечно же, больше хитов и больше музыки. Уже на подходе одни из моих любимчиков, Биби Рекс и Дэвид Гетто. Послушаем Sad Girls, также услышим стильные вещицы, например, By Indio, хит спектакль и добавим сюда абсолютного лидера нашего еврохита, Дати, работа под названием Take Me There. Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличной ночи.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

трек «Все, как мы любим» здесь на Европе+. Плюс. Далее предлагаю послушать не менее крутых ребят Мадонну и Мартина Гаррикса с темой «Bizarre». Будут и мегазвезды Британии Дуа Липа, суперхит «Levitating», а раньше всех Алок и Халид с историей «Dive into Me» здесь на радиостанции номер один в России. Не пропусти!

0: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. It's time for Africa.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
0: Европа Плюс.ру.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

Кати позвонят именно тебе. Не упускай такой шанс, заходи прямо сейчас на europaplus.ru и заполняй смело, там все уже лежит. А из хитов предлагаю послушать дуэт Fastboy и приятный классный электронный хит This Feeling через 3 минуты в наших приемниках.

станции номер один в России. В Москве уже 1:33. Уверенно шагаем к старту понедельника. Не забываем, что первые рабочие с третьим в компании бригады УВЛ и Вики помогут всем пройти утреннюю

нашим настроением займутся Нептуника. Послушаем электронный подгон из Гамбурга, What If. Еще ждем Кельвина Харриса и Джейзи, задорный трек Satisfy. И давайте-ка послушаем парня, который сейчас на пике своей карьеры, Алекса Уоррена, хит Fever Dream.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: каждом есть Rush. Включи свой.
1: А какая мультяшная черепаха есть? Ну, кроме вот Рафаэля, Микеланджело, Донателло и Леонардо. Точно, черепаха Тортилла есть, я знаю. У нее большие такие очки.
2: Еще которая, помнишь, львенок и черепаха. А теперь ты меня потапай.
1: Ну, там черепаха похожа на консьержку, по ощущению.
2: Ну, она и есть там консьержка.
0: По будням с 7 до 9 вечера.
3: На Европе Плюс.
4: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
3: Европа Плюс.ру.
0: Здесь лучшие мировые хиты.

0: которую имеет за плечами два мировых хита. И здесь, судя по всему, заявка также серьезная. Но посмотрим, посмотрим. За новичками музыкального мира всегда очень даже интересно наблюдать. Будем надеяться, что все у ребят получится. Далее предлагаю такой состав. Madonna, The Power of Goodbye. И услышим Another 54 Ultra Track Talk to You. Только прежде хотим напомнить про...
1: Дебют недели. Зоя, Hold the Horizon. Hold the Horizon. Лучший взлет. The Bowser. Magnetic. Под номером один. Dati. Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00104. От 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Я слушаю.
4: На работе и дома.
3: В машине.
5: В институте на парах.
6: Привет и передаем друзьям.
7: Подарки классные.
8: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
9: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

прошлую пятницу сильно так упали вниз в нашем Еврохит ТОП-40. Сразу 6 строчек и 29 место. Поэтому, кто считает ситуацию несправедливой, да, обязательно поддержим ребят своим голосом на сайте europaplus.ru, чтобы на этой неделе Сидерленд оказались гораздо выше. Я же пока расскажу, что послушаем еще в ближайшее время. Здесь Fastboy, свежий дэнс-трек Music Sounds. Также еще один дуэт из Германии, Two Colors и улетнейшая работа Примадонна. Но сперва Медуза и Генри Камомайл. Don't wanna go home.

Plus радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Я все это дело разбавим кей-поп-музыкой BTS Swim. И это далеко не все, чем порадуем, так что советую далеко не расходиться.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет! Мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
6: Подпишись!
7: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: приложении 12+.
1: Европа Плюс.